И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19. А в Минске синоптики обещают 17 тепла.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается облачная погода. Небольшой дождь передают только в Могилеве. Там будет около 17 тепла. В Витебске прохладнее всего, 16 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле будет 18 градусов, в Бресте плюс 19. А в Минске синоптики обещают 17 тепла.

0: детей старше 16 лет.
1: Саш, представляешь, оказывается, рыбы становятся дружнее для выживания в мутной воде. Ученые британские провели исследование и выяснили, что в мутной среде небольшие стаи рыб, они собираются более плотные такие сгустки рыб и двигаются более синхронно, то есть как бы, ну, стараются выживать. Я, ты знаешь, послушал эти исследования и подумал, слушай, ну вот, а у людей же так же. Вот смотри, как только ты надеваешь белую, чистую, накрахмаленную рубаху, выходишь из дому, ты же стараешься как, чтобы никто нигде не притерся, чтобы...
2: Не прикасался.
1: Не прикасался, да, чтобы ты чистенький, аккуратненький. И только ты сходил на ланч, открыл там творожок какой-нибудь, кетчуп на сосисочку, на хот-дог побрызгал,

0: грязь в эту в кашу полетел. Поэтому, ну, видишь как, получается, что грязная среда, она для нас жизненно необходима. То есть это значит, что домой пришел, жене сказал, все, не надо убираться, давай поваляемся.
1: У нас тут тортик стоит немножечко, можем пойти с тобой перекусить?
0: Саш, ну, честно сказать, вот первый раз в жизни, когда мужчина меня приглашает потереться о тортик, это впервые за 41 год. Саша меня удивил сегодня утром, я надеюсь, что наше утреннее шоу вас тоже.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
3: Короткая реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Сайт Телефон 214. Получение прибыли. Неразрывно связано с риском получения убытка.
9: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.
9: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: Оказывается, потерянные вещи можно найти и через 60 лет. Представляешь, Саш? Вот сейчас в зарядной станции расскажу вам интереснейшую историю. Дело в том, что альпинисту вернули рюкзак, который он потерял больше 60 лет назад. Еще в 60-х мужчина провалился в трещину в леднике. Ну, его спасли, все нормально. Но когда он выбирался оттуда, пришлось оставить рюкзак, потому что, ну, по-другому не получалось выбраться. И вот спустя 60 лет какой-то другой альпинист нашел этот рюкзак, там был фотоаппарат, там были какие-то личные вещи.

принесли, сказали, вот ваш рюкзак, что вы бросили, забирайте. Я просто думаю, знаешь, вот история, она произошла не так давно, и она очень иллюстрирует ситуацию на 1 сентября. Когда дети перед началом учебного года, они рюкзаки хотят в какую-то расщелину забросить, чтобы никто не на... И все равно с утра мать стучится в дверь спальни. Да, сынок, я все собрала, вот твои вещи, вот собойка, держи, мой хороший, давай в школу, ты елки-палки. А вообще, я тебе расскажу историю моего товарища, у меня есть друг Вася, Василий Юрьевич. И у него первая жена, она ему купила рубаху. И эта рубаха, она была, если ты смотрел мультфильм, Губка Боб квадратные штаны. Она была цветастая, вот как Сквидвард носил. И она на нем ужасно смотрелась. Он еще полноватый немножко. И, ну, идиот. А она говорила,

0: или ее. Пожалуйста, забирайте. Она говорит, конечно, заберу. Это же его любимая рубашка. Она забирает эту рубашку, а они, короче, когда он его сдал, у нас же была причина какую-то указать. Он сказал, что слишком широкая у Шеди. И теперь он носит эту рубашку, ее ушили. Я же говорю, он полноватый. Он не как огурец смотрится. Стало еще хуже, а от рубашки не избавились. Поэтому, друзья, все самое любимое, оно к вам так или иначе вернется. Хотите вы этого или нет.
1: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
2: Зарядная станция. Короткая реклама.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.

0: герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
1: Сайт Mail.ru. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: А дальше хит за хитом. Это
0: Радио Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Очень интересное исследование провели ученые австралийские и пришли к пугающим выводам насчет кофе с собой. Австралийские ученые говорят, что кофе на вынос в бумажных стаканчиках – это вредно для нашего здоровья. Но якобы, когда наливают кофе в такой стаканчик, там выделяется огромное количество какого-то там микро-макро-накро пластика. И выпивая кофе, он попадает, естественно, этот пластик к нам, ну и все это вредит нашему здоровью. Ну а последние исследования тоже говорят, что этот микропластик, он, ну, кто-то говорит, что он опасен для здоровья, кто-то нет. Ну, короче, австралийские ученые говорят, что лучше пить кофе дома и с кружечки «папа главный», вот, что-нибудь такое, держа в руках. Я вот подумал, думаю, ну вот на самом-то деле, вот все эти руководители, на которых обижаются, что они там гоняют коллег с кофе-пауз, говорят, что часто те бегают кофе пить на работе и так далее, они же, им не рабочего времени жалко. Они просто заботятся о работе сотрудников, чтобы этот микропластик не попадал к ним в организм. Поэтому, говорят, сидите на рабочих

0: белая майка. И я беру кофе, я вижу, что рядом на парковке в машине сидит симпатичная девушка в Мерседесе. Она мне улыбается. Я довольный такой, знаешь, как раз после тренировки на BMW с кофе иду. Думаю, сейчас я салончик кофе поставлю и подойду, спрошу номер телефона. И вот я подхожу, открываю дверцу машины, девушка следит за мной из своей автомобиля, улыбается. И тут, понимаешь, вот бывают такие моменты, когда тебе никто не помешал, тебя никто не толкнул. Но какое-то вот неловкое движение, и как-то этот стаканчик у меня из рук вылетает. Я примерно уже понимаю траекторию его падения, пытаюсь его поймать в воздухе, ударяю по нему второй рукой, он залетает в салон автомобиля, ударяется об руль, крышечка открывается, весь кофе разлетается просто вот это коричневое все по белому салону. Стаканчик амортизирует от руля и летит ровно на меня, заливая мне все мои спортивные штаны и кроссовки полностью вот в этот вот неприятный коричневый цвет. Я даже не стал смотреть в сторону девушки, сидящей в автомобиле. Я просто сел в эту мокрую...
1: В эту лужу
0: и поехал на автомойку.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом...

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика». Скажите «чиз».
1: Чиз.
0: А теперь «Стомика».
1: Стомика.
0: Имплантация. Иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 77.

0: Утреннее шоу на Юнистар, друзья мои, вместе с вами. Понедельник, день ужасно тяжелый.
1: А что это?
0: Ну как? Не, у тебя нормальный? Ну хорошо. Лето, тогда смотри,

0: предложение такое. Мы с Романом в следующий понедельник не приходим. Ты отрабатываешь за нас.
1: А чего это?
0: Ну, потому что тебе как-то хорошо в понедельник, все у тебя нормально. В общем, ладно, друзья, не, надо работать, надо начинать. Все, рабочая неделя, собрались, стройненько пошли.
1: Да, слушайте, сразу вопрос на засыпку. Что из последнего покупали вы на маркетплейсах?
0: Вопрос на засыпку, это когда я звоню жене и спрашиваю, солить ли суп, или она это сделала для меня. Вот это вопрос на засыпку.
1: Ну, покупали, ну, вы явно же что-то заказывали. А что из последнего такое купили интересненькое, помните?
2: Носки.
1: Ну, а из нормального?
0: Нет, если у Саши самое интересное в жизни — это носки.
1: Ну,
0: тогда как бы мы с тобой, Полина, очень весело живем.
1: Чем на выходных занимался, да? Мой, кстати, сын, мой сын, знаете, что недавно купил? Шелковую шапочку, в которой он теперь спит, для того, чтобы была красивая прическа. Это очень смешно, конечно.
0: Ну, слушай, спит в шелковой шапочке, днем ходит в шапочке из фольги. Нормально.
1: Мой мальчик. Слушайте, а давайте расскажу, что вообще-то нежелательно покупать на маркетплейсах, чтобы не попасть в просак.
0: Ну, давай.
2: Рассказывай.
1: Ну, буквально через 7 минут.
0: Хорошо.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Доброе утро. В Беларуси 7.01 с новостями Александр Романов. Последствия непогоды ликвидировали в выходные белорусские спасатели. В Минске им пришлось распиливать упавшие деревья, поправлять кровли зданий и рекламный щит. В Минской области подразделения МЧС выезжали на уборку упавшего дерева в Борисове. Сразу несколько деревьев убирали с дорог в Гродненской и Могилевской областях. Переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером с Владимиром Зеленским прошли в Киеве, сообщает Белта. Днем ранее в Кремле прошла встреча Уиткофа и Кушнера с Владимиром Путиным. Она длилась около 3 часов. Африканские атлеты показали лучшие результаты на главной дистанции Минского полумарафона. Об этом сообщает Белта. Среди мужчин 21 километр и 97 метров первым преодолел танзиец Буай Маганга. Вторым финишировал россиянин Дмитрий Сойко. Тройку призеров замкнул наш Владислав Прямов. Лучший результат у девушек показала кенийка Хильда Киптум. Специальную вечернюю программу организовал в День города Национальный художественный музей. Акцию назвали «Сентябрьская ночь в художественном». Работу музея продлили до 10 вечера. В выставочных залах прошли концерты живой музыки, тематические экскурсии об истории столицы. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает «Смекта».
5: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии Франция».
0: По информации погода Бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 7:08. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Ну, а мы сейчас с вами немножко поговорим о том, что лучше не покупать на маркетплейсах. Это наша знаменитый шопоголик Полина Летова будет рассказывать.
1: Ой, я недавно увидела какой-то смешной ролик. Там даже торт какой-то девушка приготовила и сказала, что вот я такие торты продаю на маркетплейсе. Странновато.
0: Слушай, а как они шпорт?
1: Вот и я об этом же подумала. Но давайте так, от еды к чему-то такому, что вы реально можете купить.
0: Ну, давай.
1: Совершенно об этом не задумывайся. Во-первых, это какая-то люксовая парфюмерия или
2: парфюмерия.
1: Мне так.
2: Самая четкая ведущая.
1: Да нет, на маркетплейсе. И профессиональная косметика. Ну, например, если ты думаешь, что какой-то классный, хороший, качественный парфюм можно купить за 30 рублей.
0: Не, я так не думаю, я не дурак.
1: Ну, понимаешь, а есть люди, которые покупают...
0: Которые
1: думают, да? Да, ну ладно, 50 рублей. За 50 это же вещи. Да, или профессиональная косметика, там Шанель, например, или там что там еще. В общем, внимание, скорее всего, там подделка. Лучше покупать это в спецмагазинах. Затем разные такие, знаешь, шпионские гаджеты. Ну, есть же там ручки с диктофонами, там часы со скрытыми камерами. Нельзя покупать. Знаешь, почему?
0: Почему?
1: Ну, вот ты, например, купил такие часы для своей второй половинки. И не предупредил ее об этом.
0: Не предупредил.
1: Не предупредил. Просто хочешь смотреть, что там, как она передвигается.
0: И потом сам пожалел, лишь ё-моё, вот это кино посмотрел.
1: Да, она тебя потом может за это очень сурово отругать.
0: А если я предупредил? Мол, часы тебе с камерой, буду видеть, где ты ходишь.
1: Ну, тогда она будет ходить только по проверенным дорожкам, от дома до работы и назад.
0: То есть, если предупредил, то можно.
1: Ну, в принципе,
0: да, просто потому, что если ты покупаешь там ручку какую-то, как ты говоришь, на маркетплейсе с диктофоном, а ты ручку купила, тебя уже записывают.
1: Может быть.
0: Там оттуда еще, да.
1: Кто-то уже началась запись, да. Здесь поаккуратнее. Ну и, конечно, вот какую-то сложную технику тоже не надо. Вот смартфоны, ноутбуки, видеокарты. Дело в том, что очень часто продают восстановленную технику под видом новой. А потом не оберешься проблем.
0: Понятно. Ну, Полина рассказала, чего не надо покупать.
1: А все остальное,
0: берем. Да, все, что в корзинке Валберес отложено, это давай. Карточку мужа проводим, да, и забираем.
3: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
4: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
5: Счастье. Лакто Флорене.
4: Что это?
5: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: понедельник нужно быть максимально готовым ко всему, что может произойти в первый рабочий день. И вот мы такую подготовку проведем уже через несколько минут.
1: Инструктаж в нашем гороскопе совсем скоро.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободные.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: Так, друзья мои, начинаем разбор сегодняшнего дня по знакам зодиака. Пойдем.
1: Да,
0: 7 часов 23 минуты, утренний гороскоп. Что в конце, Полина?
1: Конец. Счастливчика дня назовем. Счастливчика дня назовем. Так, Овны, сегодня отличный день для того, чтобы подумать о будущем.
0: Тельцы, сегодня будьте сдержанными.
1: А в сердце близнецов проснется настоящий бухгалтер. Захочется все посчитать. И свои деньги, и чужие особенно.
0: Раки, вы сегодня крайне импульсивные ребята.
1: А вот у льва будет упадок сил, нежелание вообще идти на работу и что-то делать. Вот такой понедельник.
0: Девы, прекрасный день для того, чтобы совершить какое-нибудь открытие. Двери, например, в квартире открыть и выйти.
1: Ой, какой важный день.
0: Или окно. Да,
1: нет,
0: окно проще.
1: Ребят, лучше дверь. Не рискуйте, весы. Ваши мысли постоянно вертятся вокруг неотложных дел. В общем, это не дает вам сегодня покоя.
0: Скорпионы, сегодня окружающие вас будут то и дело теребить, что-то от вас хотеть.
1: Ладно. Стрельцы, вы разгонитесь так, что остановиться станет для него настоящей проблемой.
0: О как. А козерогам сегодня нужно принимать быстрые и такие даже немножечко, может быть, эмоциональные решения.
1: Водолей, время выстраивать планы. Причем такие четкие. Раз, два, три и реализуемые.
0: Ну, понятно. А рыбам сегодня прекрасно подойдет день в уединении. Угу. Вот так начальнику сказать, я сегодня на удаленке. В гороскопе сказали, посоветовали. А я слушаю гороскоп.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. В выходные в Минске прошел полумарафон. Очень много людей бежало. Я вот подумал, почему так популярен полумарафон у нас? Угу. Знаете почему?
1: Ну.
0: Поговорим об этом через 7 минут. Разберемся во всем. Вы бежали полумарафон?
2: Да.
0: Вот,
1: ты
0: видишь,
1: серьезно,
0: Саша?
1: Бежал?
0: Конечно.
1: Да. И ты прям добежал до финишной
0: прямой? Нет, он дома этой... на беговой дорожке, скорее всего. Но думал, что участвует.
1: Медальку
0: жена принесла в конце. Такую шоколадную.
1: Я в соцсетях только смотрела. Ладно, поговорим. А совсем скоро у нас новости.

0: 7 часов и 37 минут. Я вчера с семьей, мы выехали в город там поужинать. И как раз в заведение недалеко от стадиона «Динамо» пошли. Я смотрю, там очень-очень много людей с медальками. Девушки, парни, ну, участники полумарафона.
1: Да,
0: я думаю, ну, прекрасно такая, знаешь, атмосфера спортивная немножечко царит в городе. Все ходят с этими медальками, все довольные, счастливые. И, кстати говоря, в этом году около 25, даже свыше 25 тысяч человек на старт вышли у нас. Дистанции там, как обычно, 21 километр марафонская дистанция, 10 километров, 5 километров, 3 километра есть.
1: Каждый бежал свою по силам, да?
0: Каждый, да, свою по силам. Ну, вот там победителями стали, кстати говоря,

среди женщин Кинейка первая прибежала, а среди мужчин, мужчины из Танзании. И, кстати, интересный факт, они на Минский полумарафон, они из своих стран тоже прибежали. Вот. А я вот думаю, почему... Сегодня уже убежали домой. Слушай, а я вот думаю, почему столько вот

0: популярно бегать у нас.
1: А я точно тебе скажу, почему бежали все девчонки.
0: Почему?
1: Потому что нам вообще-то не привыкать. Понимаешь, каждое утро с понедельника по пятницу, а порой даже выходные, мы встаем, просыпаемся, бежим на кухню, готовим завтрак, бежим собирать детей, отвозим их в садик, в школу, потом бежим быстренько покупать продукты и снова готовить обед. В общем, мы в таком полумарафоне всю жизнь находимся. И знаешь, что самое обидное? Водички никто не подаст, понимаешь? Никакой энергетический батончик, банан никто ж тебе не даст, понимаешь? Ты бежишь просто на голом энтузиазме до самого вечера, понимаешь?
0: Самое главное, что не голый. Я тебе скажу, что, ну, я не знаю, как там у кого какие мотивации, но вот ты сейчас начала рассказывать про свой день, а я тебе скажу, что у меня, я бегаю по другой причине.
1: Так.
0: Я бегаю, потому что, ну, у меня, знаешь как, будильник я ставлю себе с утра.
1: Так.
0: Так, чтобы просыпаться, ну, вот четко вовремя. У меня все время распределено так, чтобы не было никаких там запасных лишних минут. То есть я впритык все делал, поэтому мне надо бежать скорее, с утра просыпаться, умываться, пить кофе, чтобы домчаться до работы вовремя, к 7 часам успеть на эфир, потому что я очень маленькие вот эти временные интервалы себе
1: оставляю. А если у кого-то денежку одолжил, понимаешь, нечаянно этого человека на улице встретил? А если у нескольких таких людей одолжил и нечаянно их встречаешь?
2: Тогда на улицу не выходил.
0: Да.
1: Ну вот, или постоянно в полумарафоне участвовал.
2: А я, кстати, бежал полумарафон, да, 5 километров.
0: 5 километров.
2: Наелся бананов, напился воды.
0: Собственно, цель была какая. Но нет, Саша на мотивация в полумарафоне тоже ясна, почему он бежал 5 километров.
2: Потому что за мной жена бежала.
0: Да, на прошлой же неделе Саша разместил в соцсетях фотографию в обнимку с другой женщиной. Вот. Собственно, это хорошо, что все только 5-километровой дистанции Саша закончилась. В следующий раз она тебя на 21 погонит.
1: Да уж.
3: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем, друзья мои. У нас игра запланирована.
1: Да, стоп-спойлер. Будем разыгрывать чайную пару и запас заменителя сахара сусли. Еще новинку сусли стеви. Но только в том случае, если вы сможете остановить спойлер от Сафронова.
0: Ты имеешь в виду, что все вышесказанное, а вот стевия только в том случае, если меня смогут остановить, ты отдашь?
1: Нет, целый набор подарков, если угадаете фильм, который Сафронов будет так подробно описывать.
0: Так, давайте, это через 7 минут игра.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Якуба Колоса от Белинского до Калинина, а также на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о вещах, которые бумажные полотенца во время уборки могут испортить, а еще о том, где обнаружили остров-призрак.
5: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
7: Реклама.
8: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
10: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в...

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокиа Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: его начало. Если вы его остановите раньше других и напишите название картины нам в Телеграм, подарок будет вашим. 29-610-9950 – это номер нашего Телеграма.
1: Куда ваши варианты с названием фильма, собственно, и нужно отправлять. Ну что же, минута на все про все. Начинаем. Поехали. Итак, в самом начале фильма мы видим крупным планом молодого человека в свитере. Он сидит где-то за столиком, явно какой-то закусочный. И говорит, признается в своих чувствах девушке. Девушку мы вначале не видим, мы слышим только ее голос. Молодой человек явно смущается, нервничает. Все.
2: Пароль подобран.
0: О, да, вы большие молодцы. Ну что, справились задачи, хотя неправильные ответы тоже успели прилететь. Малыш на драйве, трасса 60, морской бой, вот так вот. Да.
1: Ну, правильный ответ. Сегодня я описывал очень модный хоррор, модный сейчас, под названием «Обсессия».
0: Ну что?
1: Фильм о страшно сильной любви. Вот так.
0: Дмитрий сегодня становится нашим победителем и получает в подарок чайную пару и запас заменителя сахара «Сусли» и новинку «Сусли Стевия», чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно. Ведь «Сусли» — это ноль калорий, а при этом ваши зубки остаются здоровыми, улыбка красивой, удобно брать с собой, можно использовать для выпечки, соусов, при заправке салатов. «Сусли» — живите всласть.
3: Рубрику представляет заменитель сахара «Сусли».
4: Сусли.
5: Для мамы.
6: Сусли.
7: Для папы.
8: И для меня.
9: И для меня.
10: Сусли. Живите всласть. Заменитель сахара.
11: Юнистар.
12: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: Тополинки глаз сверкает.
1: Видать? Тополинки. Мне прям тополинка послышалась.
0: Знаешь,
1: тополинка, думаю, ну интересно.
0: Песня группы Иванушки Интернешнл. Тополинки.
1: Да, я думаю, тополинка. Ну ладно, понедельник, я понимаю, не все сразу схватываю. А ты к чему? К чему ты это все?
0: Да уже, знаешь, можно ничего и не говорить.
1: Нет, ладно, на самом деле.
0: Просто дурацкие заголовки Полина нашла.
1: Вот.
0: Тополина.
1: Я их
0: я
1: озвучу.
0: Тебя так будут называть.
1: Ну, не
0: слушай,
1: надо.
0: А почему в школе тебя так вот не звали? Ладно, озвучишь, хорошо.
1: Да, ты будешь все это комментировать. Что из этого у нас получится, узнаете совсем скоро. Буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Лето, Саша Романов. Доброе утро.

Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Учись и играй с ноутбуком Mindbandben X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbandben X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Silabay, а также по телефону 7677.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа Ваутлета. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Аутлето. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Аутлето. Минск, Жукова 44.
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк.

0: 120.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.

Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. Стало известно, когда в Минске и областях включат отопление. Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти на основе прогноза Белгидромета, сообщает ОНТ. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8. Если раньше коммунальные службы ждали, пока среднесуточная температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сократили до 3 суток. Что нельзя покупать на маркетплейсах, рассказали в Комитете судебных экспертиз Беларуси. Например, туристические

0: металлический топор. Форма острия соответствует его боевому аналогу – томагавку индейцев. Это оружие для гарантированного поражения цели. Появление с ним на улице статья отметили в комитете. Нельзя также покупать приборы для бесшумной стрельбы. В Беларуси использование глушителей запрещено. Это же касается и метательных ножей, сообщает Белта. Какие экзотические овощи и фрукты уже можно выращивать в Беларуси, рассказали в Институте плодоводства. Из-за того, что в стране увеличивается количество солнечных дней, продлевается период вегетации растений. Изменения климата дали возможность выращивать на наших землях более теплолюбивые растения. В центральной части страны сейчас хорошо приживаются абрикосы и персики. Для посадки на даче специалисты рекомендуют первый белорусский сорт персика «Лойка». Можно также выращивать фундук. Его лучше высаживать с южной стороны зданий, защищая от холодного ветра, сообщает СБ Беларусь. Сегодня. И в завершение, в Китае создали робота-поводыря для незрячих людей. Он похож на собаку, использует колеса для передвижения по ровной поверхности и четыре ноги для подъема по лестницам. Робот-поводырь способен распознавать препятствия на уровне головы, например, низко расположенные ветки деревьев, которые сложно обнаружить с помощью традиционной трости. Точность объезда препятствий около 99%. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин.

0: боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ. Всего одна таблетка в день.
1: Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Ликфарм Беларусь».
2: По информации «Погода Бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Утреннее шоу на Юнистар, 8 часов и 8 минут, а у нас сейчас...
1: Нелепые заголовки сейчас.
0: Полина уже... Не терпелась
1: да, поделиться. Нашла? Я ж не сплю, же 4 утра. Я ж все, заголовки-то искала.
0: Давай.
1: Ты нашла, понимаешь? Давай. Итак, первый заголовок. Угу. В США огромных рыб стали ловить на людей.
0: Наживку, правда, не всегда получается извлечь, но... Но зато рыбу поймали.
1: Так, второй заголовок.
0: Давай.
1: Японское исследование. Пожилые люди неплохо предугадывают продолжительность своей жизни.
0: Примерно за 5 минут до конца. Простите, пожалуйста.
1: За просто.
0: Пока заходили врачи, дедушка успел попрощаться.
1: Кажется, да. Третий. В Испании невозмутимую корову спасли.

0: Спасли из ущелья с помощью вертолета.
1: Конечно, спасенной девушке не очень понравился такой заголовок в новостях.
2: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств. Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье. Лакто Флорене.
3: Что это?
4: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Это Юнистар.

0: 8.12 у нас начинается рубрика «Непопулярное мнение».
1: Да, на сайте Нестарбай вы можете отправлять свои мнения, которые считаете непопулярными, а мы вместе со слушателями будем разбираться, так это или нет.
0: Угу.
1: Написал нам Сергей не так давно, буквально на выходных. В большом городе отлично ходит общественный транспорт разных видов, а в маленьком городе, как раз где Сергей и живет, вообще можно обойтись велосипедом или электровелосипедом.
0: Угу.
1: И, соответственно, вывод такой. Автомобиль – это сильно переоцененная вещь. Без него легко можно обойтись.
0: Автомобиль сильно переоцененная вещь.
1: Mm-hmm.
0: Хорошо, давайте так, друзья мои, если вы согласны, что автомобиль сильно переоценен и без него легко можно обойтись, ставьте лайк, ну, если вы согласны с этим мнением. Если же нет, тогда ставьте дизлайк в Телеграм. Посмотрим, подсчитаем количество голосов в Телеграме и поймем, насколько это мнение популярное, либо нет. Номер Телеграма, напомни, пожалуйста.
1: 29-610-9950.
0: Угу.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Филимонова от Парниковой до Запорожской, а также на Пономаренко от Бельского до Жукова. Придется немного постоять на Ленина от Ульяновской до Независимости.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Запчасти покупай и продавай на Бандербай.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучше.

0: важных моментов и безусловная любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП»,

0: Итак, непопулярное мнение. Сегодня, давай еще раз повторим, что мы обсуждали.
1: Ну вот Сергей нам написал на сайте Нестарбай, автомобиль сильно переоцененная вещь. Без него легко можно обойтись.
0: Ну, у нас сегодня очень легко было с подсчетом и голосов тут.
1: Да, да, да.
0: 98% не считают это мнение популярным, то есть не согласны с ним. Считают, что нет, все-таки автомобиль это... как это, не роскошь, а средство передвижения, причем очень важное, которое экономит кучу времени. Слушай, ну, я вообще вот тебе скажу, что когда...

0: и ты оказываешься без машины, вот сразу весь твой привычный график, он полностью идет
1: в
0: тартарары. Правильно?
1: Ну, да.
0: Правильно. Вот другой вопрос. Например, покупка мотоцикла в семью, ждущую ребенка. Насколько это нужная трата денег? Я вот...
1: Ну, это, мне кажется, уж совсем другая история
0: другая.
1: Для завтрашнего вопроса.
0: Который ты задашь своему мужу по возвращению с работы.
1: Ладно, друзья, спасибо. Вы тоже можете писать свои, как вам кажется, непопулярные мнения нам на сайте Mr. Buy.
0: Да.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
4: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.

0: Утреннее шоу продолжается, 8 часов 28 минут. Чтоб посмотреть в понедельник вечером, чтобы отвлечься от первого рабочего дня, расскажу вам уже через 7 минут.
1: Давай, шоу. Давай, у нас кинорекомендация по плану.
2: Реклама. Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграмм.

0: для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига». Лизинг-авто. Подробнее на «Вигабай».
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэшбэк по карточке.

0: 16.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. Стало известно, когда в Минске областях включат отопление. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах при плюс 8. В Минске в этом месяце откроют новую велодорожку. Она расположена вдоль Слепянской водной системы в Партизанском, Ленинском, Первомайском и Заводском районах. Протяженность около 12 километров. До конца года в Гродно откроют сразу три новые гостиницы. Они появятся на улицах Фестивальной, Менделеева и Суворова. Также после масштабного обновления посетителей должен принять аквацентр «Лазурный».

не поронной поверхности и 4 ноги для подъема по лестницам. На этом пока все, через несколько секунд о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8:37. Поговорим о кино, кинорекомендации у нас прямо сейчас.
1: Давай.
0: Ну и фильм, о котором я хочу вам сегодня рассказать, он прекрасно подойдет для вечера понедельника, потому что достаточно легкое, ну, одновременно и любопытное взрослое кино я вам хочу предложить сегодня. Фильм называется «Приглашение». Не смотрели?
1: Нет.
0: Это история семейной пары, которая уже... Ну, давно в браке, жизнь течет своим чередом, у них 12-летняя дочь, и они постоянно ссорятся, потому что страсти уже былой нет, взаимоотношения, собственно говоря, строятся в семье только на том, что есть ребенок, ну и как будто бы все движется к тому, чтобы эта семья развалилась. Но в один прекрасный вечер жена решает пригласить в гости на ужин соседей сверху. А это очень экстравагантная пара, которая постоянно смущает героев тем, что из их квартиры доносятся по ночам громкие страстные крики. И вот они приходят на ужин, в процессе ужина в разговоре начинают выясняться всякие очень интересные, пикантные подробности жизни их соседей. Но все остальное вы увидите сами, это вам просто затравочка, завязка сюжета. Сразу скажу, что кино достаточно остроумное, повторюсь еще раз, взрослая, в плане того, что интересно будет посмотреть тем, кто уже давно в отношениях. И здесь всего лишь 4 актера. Прекрасный комик Сет Роган, Оливия Уайлд, которая, собственно, является еще и режиссером этого фильма. И вот пара, которая приходит в гости, их играет Пенелопа Крус и Эдвард Нортон. Поэтому очень такая крепкий квартет получается на экране. И смотреть достаточно забавно и любопытно.
1: Я так думаю, что без детей, наверное, да, просмотр?
0: Ну, ребенку просто там ничего нету такого для того, что ты ждешь. Вот.
1: А тогда зачем смотреть, получается?
0: Там ничего такого.
1: Тогда и...
0: Просто ребенку, скажем так, это будет непонятно и неинтересно, а вот взрослым людям посмотреть со стороны, да, на взрослые отношения будет любопытно.
1: Ну что, еще раз, картина называется?
0: «Приглашение».
1: Спасибо.

0: вопросы и отвечаете прямо в Телеграм.
1: Да, заодно подарки классные выигрываете. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макс» от компании «Эус Матрасы» сегодня на кону. Ну что, да, давай вопрос.
0: Ну, вопрос-то сегодня, ты ж хочешь тут мужа заставить в следующем году.
1: Нет, мне просто вот эта история, да, мы же рассказывали сегодня с утра, что вот был полумарафон, кто-то бежал в Минске 5, 10, 20, 21, 22, я вот уже точно не знаю.
0: Там...
1: А потому что мы не бежали. Мы не бежали, мы просто смотрели, как это делают.
0: 21 километр и 997 метров.
1: Да, да, мы просто смотрели, как это делают другие люди. Ну и что-то

Дорожной информации компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Реклама.

0: Белтест.
1: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
2: Видеобелт.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелт.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Остался всего один рекламный ролик.
3: Минск

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер корм для кошек и собак Уника.
2: Уника, Уника, Уника.
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания Веторг-партнер.

0: У нас впереди познавательная и увлекательная рубрика «Словарный запас».
1: Да, здесь Саша Романов каждый раз делится каким-то интересным словом, которое можно будет использовать в жизни. Вот сегодня о чем, Саш?
2: Сегодня поделюсь словом, как называется эффект, когда ты едешь рано утром по загородной трассе, вокруг туман и дорога еле видна.
0: Эффект дуралеет. Зачем так рано встал?
1: Вот именно. Спал бы себе дальше. Ну ладно, у этого эффекта есть какое-то название. Его и узнаем через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
3: Реклама. Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Твоя 8 с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
9: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
8: Все,
9: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
10: МТ Банк.
11: Это была реклама.

Минск на этой неделе отпразднует День города. Основной праздник состоится 12 сентября. У музея Великой Отечественной войны победителей откроется фестиваль исторической реконструкции, а у Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23:00, сообщает Белта. К слову, различные праздничные активности будут работать в каждом районе Минска. Подробности есть в сети. Власти рассказали, почему деревья на проспекте Независимости в Минске пересадили в катки. Все дело в морозах. Минувшей зимой они держались около 2 месяцев. Чтобы деревьям было тепло, надо было поддерживать высокую температуру в трубах под землей. Это привело к перегреву корневой системы, и многие деревья погибли. Поэтому теперь растения будут в катках. Это позволит корневой системе безопасно и полноценно развиваться 15 лет и более, сообщает Белта. В Китае власти одобрили лекарство, которое создано при участии искусственного интеллекта. Оно предназначено для лечения COVID-19. Именно ИИ помогла найти действующее вещество, так как список молекул состоял из 49 миллиардов соединений. Если бы их обрабатывал человек, понадобилось бы значительно больше времени. По данным разработчиков, от начала поиска препарата до завершения клинических испытаний прошло около 3,5

для изогнутой стенки, которая имитирует раковину наутилуса. Из такой модели вылетает в 70 раз меньше брызг по сравнению с традиционной формой. Устройство удостоили Шнобелевской премии, которую вручают за исследования, заставляющие сперва смеяться, а после задуматься. Лауреаты получают банкноту в 10 триллионов долларов Зимбабве. Это примерно 4 американских цента. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк.

0: У взрослых и детей старше 2 лет. Реклама, лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
1: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске и Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: 9.06, утреннее шоу продолжается, рубрика и словарный запас. Пожалуйста, Саш, рассказывай.
1: Рассказываю. Представьте, едете вы утром по загородной трассе, да. Вокруг туман, то въезжаете в туман, то выезжаете из тумана. Как можно назвать эту пелену тумана?
0: Зебра.
2: Не знаю. Меня больше волнует другой вопрос.
0: То выезжаешь, то в белое.
2: Да, то выезжаешь. Меня больше волнует... А где я была?
0: Откуда я еду, да?
1: Ну, хорошо. Ну, рассказывай. Назвать это можно красиво.

0: любимым французским словом флёр.
1: Флёр.
0: Флёр, да. Это легкая пелена, дымка или что-то неуловимое. Очарование, скажем.
2: Слушай, налет чего-нибудь. А про парфюм так можно? Вот она прошла, и такой легкий флёр остался.
0: Да, вполне.
2: Можно?
0: Конечно.
1: Класс. Ну, у меня, ну да.
2: А
1: наверное.
2: Значит, я пользуюсь этим словом и тут, и там.
0: Но это уже современное значение слова, которое очень сильно романтизировали. А раньше, во Франции, это слово обозначало цветок. Чуть позже тончайшую, очень дорогую шелковую ткань. Практически прозрачную, или, скажем так, называемую ткань, которая свисает со шляпы и прикрывает лицо.
1: Как вуаль.
0: Траур. Ну, или как траурная шляпа есть такие.
1: Ну, видишь, я более торжественный вещь.
2: Я не говорю, у Саши своя ассоциация.
1: Саша, мой.
2: Так, и что?
0: Как можно использовать это слово?
2: Давай.
0: Представьте,
1: Саша,
0: что...
1: я просто подумал, что я вот, ну, в моем образе, да, сразу невеста какая-то это, а Саша любит приставать к вдовам.
0: Мне просто нравится черный цвет.
2: Ладно, ребят, как мы этот флёр можем использовать в жизни?
1: Да, давай.
0: Представьте, что вы постирали белую рубашку с красным носком.
2: Так.
0: И она стала розовой.
2: Так.
0: Так вот теперь это не косяк. Это дизайнерский флёр.
2: Ну, пусть так.
1: Прекрасно.
3: Рубрику представляет сеть магазинов «Насенне». Товары для сада и огорода.
4: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников. Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Итак, друзья, утреннее шоу на Юнистар продолжается. Продолжается
1: оно.
0: Конечно, будем играть. Ура, ура, ура.
1: Странно, что Сафронов радуется, потому что варианта выиграть у тебя нет, да?
0: Я люблю, когда наши слушатели выиграют. Я очень люблю дарить подарки.
2: А когда мы выигрываем с Полиной?
0: Когда вы выигрываете с Полиной, не рад муж Полины. Вот. А так всем остальным хорошо, конечно.
1: У нас такая игра. Ну что, главная буква впереди. Здесь разыгрываем подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». И что нужно сделать? Давайте напомним номер нашего телефона, потому что для начала нужно дозвониться 8017-242-99-50, а уже потом минуту выдержать в приятном общении с нами.
0: Отлично. Все это совсем скоро. Пока, Саша, коротко о ситуации на столичных дорогах.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта, а также на Филимонова от Парниковой до Запорожской.

0: магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.
2: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 9:22. Главная буква начинается.
1: Да, играет с нами сегодня Наталья. Наталья работает бухгалтером и говорит, понедельник, день тяжелый.
0: Конечно, я ж вот в самом начале начал это вот чего-чего. Наталья, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А почему именно вот для вас понедельник тяжелый день? Вот чем он тяжел?
2: Ну, потому что уже холодно, и в кабинете холодно, и вообще настроения нет.
0: А у вас холодает именно как-то по понедельникам, да, в офисе?
2: Да.
0: Такая температура падает, а к выходным градус повышается в офисе, да?
2: Да, да, да.
0: Понятно, все понятно. Ну, хорошо, давайте сыграем. Нам только единственное, что нужно выбрать букву.
1: Давай запустим генератор.
0: Сейчас запускаем. Ух ты, интересная буква вам досталась, буква «Ша». Шарик.
1: Так.
0: Ну и смотрите, ситуация очень простая. Вы пришли в офис после выходного, понедельник, как вы говорите, тяжелый день, и тут вот пытливые коллеги у вас начинают расспрашивать, как вы провели выходные. Мы такими будем с Полинкой пытливыми коллегами, по очереди будем с тобой вопросы задавать.
1: Хорошо. Наташенька, готовы? Минутку продержаться надо.
2: Да.
0: Давайте тогда пробовать.
1: Поехали. Ой, Наталья, здравствуй. Слушай, ну выглядишь прекрасно. Что делала на выходных?
2: Шалила.
1: А я хочу, по глазкам.
0: Я хочу, да, я тоже по глазам вижу. А, как, что, с кем?
1: С кем? А с кем?
0: А?
2: Шишки.
0: С Шишкиным? А я думал, художник Шишкин.
1: В музее.
0: О,
1: смотрела.
0: Хорошо, слушайте, а как, Наталья, вот расскажите,

0: А, чтобы вкусно.
1: Ну это вкусно. А вечер чем закончился?
2: Шампанским.
0: Шишкин ушел?
2: Шалун.
0: Я подозревал всегда.
1: Так, а где это все было?
0: Ага. У кого где?
2: Шалаш.
0: Шалаши.
1: А, потому что милы мы.
0: Рай, конечно. Ну, прекрасно. Вы очень хорошо справились. Вам так, я так понимаю, кто-то из коллег помогал, да?
2: Да.
0: Как зовут коллегу?
2: Ольга.
0: Ну вот будете с Ольгой вместе делить теперь подарок, потому что в победе вашей есть и заслуга Ольги. Ну а вы справились, победили.
1: Да, спасибо вам за участие. Подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио, Новуку Лайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляет Центр прыгажосці и коррекции фигуры Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центры молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
6: Радио. Юниста.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
0: «Стомика».

0: мы продолжаем утреннее шоу 9.28.
1: Да, и хотим вам напомнить, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шопперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами.
0: Да.
1: И мы уверены, что такой крутой набор себе хочет абсолютно каждый. И разыграем мы его уже через 7 минут.
0: Я, кстати, видел эти наборы. Очень симпатичные, очень клевые. Поэтому вот как...

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
3: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044-550-54-78.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
6: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. Минск на этой неделе отпразднует День города. Основной праздник состоится 12 сентября. У Дворца спорта пройдет концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23:00, сообщает Белта. Власти рассказали, почему деревья на проспекте Независимости в Минске пересадили в катки. Все дело в морозах. Минувшей зимой деревья погибли, поэтому и пришлось высаживать новые в катках. Так они лучше будут переносить зимы. Какие интересные астрономические явления смогут увидеть белорусы в сентябре, рассказали в Минском планетарии. Одним из самых необычных станет покрытие Венеры Луной. Оно произойдет 14 сентября днем. Подробности есть в сети. Компания OpenAI выпустила новый чат GPT 6 серии. Версия называется Astra. Она не пишет, как предшественница, скрипт, который отредактирует таблицу. Она открывает Excel, вводит курсором и нажимает клавиши. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске, Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ну что ж, друзья, у нас новая игра. Угу. Дело в том, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина».
1: Да.
0: Что это такое?
1: Посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи. И все они с белорусскими мотивами. Mm-hmm. И вот такой, кстати, набор мы хотим разыграть вот прямо сейчас.
0: Смотрите, как это будет происходить. Мы будем давать три подсказки об одном из удивительных мест в нашей стране.
1: Да.
0: Если вы догадываетесь, о чем идет речь, вы присылаете в Телеграм нам верный ответ. Ну, или как вы считаете, верный. Если он действительно верный и еще приходит первый, то вы получаете подарок.
1: Номер Телеграма, давай напомним, 29-610-9950. Всего три подсказки, уже телефоны держите в руках, чтобы быть быстрее.
0: Я буду достаточно медленно говорить подсказки, чтобы вы успели написать варианты ответов. Так, поехали!
1: Давай, первое.
0: Это здание стоит на высоком, крутом берегу реки Неман.
1: Так.
0: Это первая подсказка.
1: Так.
0: Вторая. Это здание назвали в честь двух человек. И подсказка номер три. Его построили в 12 веке. Вот так. Вот все три подсказки, ответы уже летят нам в Телеграм. Ну, что там, Полина?
1: Ну, все, у нас уже есть правильный ответ. Ну, правда.
0: Давай сначала неправильные почитаем. Что у нас прилетало?
1: Собор Петра и Павла. Старый замок в Гродно. А вот дальше уже мы получили верные ответы.
0: Да, ну, речь сегодня действительно про одну из главных достопримечательностей Гродно. Речь о Калужской церкви, точнее, Борисоглебской церкви. Калужа – одна из древнейших сохранившихся церквей Древней Руси. Поздравляем нашего победителя. Вы верно сегодня справились с заданием.
1: Анна,
0: кто это был?
1: Анна сегодня становится нашей победительницей. Аня, ну и вам достается набор из коллекции «Спадшина» от белорусской сети магазинов «Три цены». «Три цены» – белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи и повседневной жизни. Компания помогает покупателям быстро и выгодно находить все необходимое для ежедневных надо. От практичных вещей до особенных находок, которые приносят радость.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: 9 часов 43 минуты. Утреннее шоу на Юнистар продолжится полезным гороскопом, потому что в гороскопе будут подсказки, как провести сегодняшний день.
1: Такая навигация уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганово от Независимости до Платонова, а также на Долгобродской, от Уральской до Ботанической.

0: дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
1: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о вещах, которые бумажные полотенца во время уборки могут испортить, а еще о том, где обнаружили остров-призрак.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Белл Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белл Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на bellint.by.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
11: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
12: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 9 часов и 53 минуты. Мы обещали вам утренний гороскоп еще разочек. Сейчас вам все расскажем.
1: А еще счастливчика дня назовем. Конечно. Овны, сегодня для вас отличный день, чтобы подумать о будущем, что-то спланировать.
0: Тельцы, держите руку на пульсе событий. Так, приложите руку и считайте. Раз, два. Ну, сколько ударов в минуту.
1: Да, и если все в норме, тогда понедельник удался. Близнецы, вы сегодня настоящий бухгалтер. Захочется просчитать и свои доходы, и в кошелек знакомых тоже заглянуть.
0: А упорство рака сегодня будет практически никому незаметно. То есть раки могут прилагать усилия, а никто не будет замечать.
1: А вот лев демонстрирует упадок сил и вообще нежелание концентрироваться на деловых вопросах.
0: Девы сегодня очень бойкие ребята.
1: Весы, ваши мысли сегодня вертятся вокруг каких-то неотложных бытовых дел.
0: Скорпионы, вам сегодня нужно приложить фантазию. Из фантазии подходить к решению вопросов.
1: А вот стрельцы разгонятся так, что остановить их станет просто невозможно.
0: Козероги, будьте внимательными к окружающим. Окружающие потом будут внимательны к вам, когда вам это понадобится.
1: Так, водолеи, вы готовы подумать о своем будущем, не помечтать, а именно реально выстроить какой-то классный план.
0: А у рыб сегодня будут практически идеально решаться вопросы, касающиеся финансов. Вот так. Кто же у нас главный счастливчик дня? Сейчас узнаем это. У нас
1: это водолей, который строит планы на будущее, причем настолько четко, что все реализуется.
0: Здорово.

Юнистар. Юнистар. Хит за хитом. Astro, no.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Все самое интересное и любопытное мы с вами еще раз обсудим в нашем утреннем дайджесте.
2: Да, сделаем это буквально через 7 минут, чтобы вы точно ничего не пропустили. Угу. Петр Сафронов, Полина Ретова, Саша Романов. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Зарядная станция. Реклама.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная «Ва-Пенсьеро». Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
8: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
9: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. Дополнительную выплату при рождении первого ребенка могут получить минчанки. Правда, только те, кому нет 26 лет, рассказали в Мингорсполкоме. На выплату могут претендовать женщины, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Мама должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске, а малыш рожден после 1 января этого года. В таком случае можно будет получить выплату в размере двух бюджетов прожиточного минимума. Это около 1060 рублей, сообщает Минск Новости. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в комитет соцзащиты. В Брестской области до конца года обеспечат жильем почти 1500 многодетных семей, заявили в Брестском облсполкоме. Для нуждающихся уже построили около 70 тысяч квадратов жилья, при плане в 30 тысяч. Сейчас власти ликвидируют долгострой и контролируют, чтобы не появлялись новые объекты с превышением сроков строительства, сообщает Белта. Какие интересные астрономические явления смогут увидеть белорусы в сентябре, рассказали в Минском планетарии. 23 сентября наступит астрономическая осень. В этот день Солнце перейдет из северного полушария в южное. Продолжительность дня и ночи будет практически одинаковая, после чего

0: его световой день начнет постепенно сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния. Например, с 7 сентября рядом с Луной появится Марс, а 9 сентября состоится сближение Луны с Юпитером. Одним из самых необычных событий месяца станет покрытие Венеры Луной. Оно произойдет 14 сентября днем. Правда, увидеть большинство явлений можно будет только с помощью телескопа, но некоторые с биноклем. И в завершении компания OpenAI выпустила новый чат GPT 6 серии. Версия называется Astra. Она умеет 15 минут кликать за вас по личному кабинету. Например, вы просите искусственный интеллект скачать медицинские документы. Он открывает браузер, ходит по сотням страниц, кликает, листает, скачивает файлы и выдает результат. Новая версия не пишет, как предшественница, скрипт, который отредактирует таблицу. Она открывает Excel, вводит курсором и нажимает клавиши. Astra нужна там, где нужно не сформулировать, а сделать. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Ну что, друзья мои, все самое любопытное из того, что сегодня утром обсуждали. Давайте еще раз коротко повторим. Ну вот, мне очень понравилось вчера ощущение после полумарафона.
1: Ты ж не бежал, что тебе понравилось?
0: Поэтому мне и понравилось наблюдать. Нет, ну, на самом деле, просто вот как раз вечером где-то мы приехали в город поужинать в ресторан. И, ну, такое количество людей с медалями, вот они счастливые, что они пробежали, такой какой-то вот спортивный дух. А, кстати говоря, свыше 25 тысяч человек участвовало.
1: Слушай, я буквально...
0: Самый любопытный факт, что первыми, значит, среди мужчин пробежал спортсмен-марафонец из Танзании, а у девушек из Кении. И вот, я думаю, уникальный случай, потому что ведь они на марафон не прилетели, а прибежали.
1: Прибежали, да. Буквально сегодня с утра вижу один видеоролик в какой-то сети, там, где сидит девушка в спортивном костюме, значит, у нее медалька, все это, и она сидит, и подпись такая: жду, когда меня спросят, чем я занималась на выходных. Да. А никто за раз не спрашивает.
0: Итак, что тебе понравилось?
1: Ой, ну, что-что. Мне понравилось делать какие-то покупки на маркетплейсах, но есть список того, что не стоит покупать, можно нарваться на какую-то подделку. Особое внимание стоит обратить на парфюмерию и косметику.
0: А я люблю подделки.
1: Твой ребенок уже из сада вышел, а вы все еще делаете из каштанов, да?

0: 10:11. Утреннее шоу продолжается ставками на хит.
1: Так, ну и мы хотим предложить вам самостоятельно выбрать тот хит, который прозвучит в эфире Юнистар буквально через 7 минут. Как это происходит?
0: Давай.
1: Сафронов принес песню

0: историй и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о вещах, которые бумажные полотенца во время уборки могут испортить, а еще о том, где обнаружили остров-призрак.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
4: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Это была реклама.
8: Утреннее шоу на Юнистар продолжается ставками на хит. И у нас, друзья мои, сегодня два хита. Первый был от меня, он занимает второе место сегодня. Хит называется «Better Now», «Лучше сейчас» от Post Malone.
9: Лучше отложим на завтра, в понедельник.
8: На завтра, согласен. Поэтому хит Полины Летовой побеждает сегодня.
9: «Дай мне еще», поет Бритни Спирс. «Give me more».
8: Классный хит, с удовольствием будем слушать. И прощаемся с вами уже до вторника.
9: Петр Сафронов, Полина Летов, Саша Романов. Пока.

0: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой.
1: Зарядная станция
0: на Юнистар.
2: It's Britney, bitch.

0: Реклама.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
0: Это была реклама.
6: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Хит за хитом в эфире Юнистара. За окном тот самый понедельник, который ждем, затаив дыхание, начиная с пятницы. Особенно, если в пятницу не получилось закрыть все рабочие вопросы. Поэтому искренне хочу пожелать продуктивности и стойкости тем, для кого понедельник звучит как наказание. Давайте лучше придадим ему новое звучание. С вами Саша Козырев и парочка классных хитов, которые помогут втянуться в рабочий понедельник. Слушаем Dance от Slater в эфире Юнистар. Дискотека Авария споет «Небо». Но перед тем, как отправимся в небольшое путешествие вместе с группой «Дискотека Авария», послушаем «The Monster» от Эминема и Рианы. Это Юнистар. Слушаем хит за хитом весь день.
2: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Реклама.

0: Покупай и продавай на Бампербай.
1: Остался всего один рекламный ролик. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
1: Это была...

0: Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. Стало известно, когда в Минске и областях включат отопление. Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти на основе прогноза Белгидромета, сообщает ОНТ. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8. Если раньше коммунальные службы ждали, пока среднесуточная температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сократили до 3 суток. Последствия непогоды ликвидировали в выходные белорусские спасатели. В Минске им пришлось распиливать упавшие деревья, поправлять кровли зданий и рекламный щит. В Минской области подразделения МЧС выезжали на уборки упавшего дерева в Борисове. Сразу несколько деревьев убирали с дорог в Гродненской и Могилевской областях. Какие экзотические овощи и фрукты уже можно выращивать в Беларуси, рассказали в Институте плодоводства. Из-за того, что в стране увеличивается количество солнечных дней, продлевается и период вегетации растений. Изменения климата дали возможность выращивать на наших землях более теплолюбивые растения. В центральной части страны сейчас хорошо приживаются абрикосы и персики. Для посадки на даче специалисты рекомендуют первый белорусский сорт персика – лойка. Можно также выращивать фундук. Его лучше высаживать с южной стороны зданий, защищая от холодного ветра, сообщает СБ «Беларусь сегодня». И в завершение. Новую карту мира приняла Генассамблея Организации Объединенных Наций. На прежней карте Африка и Гренландия выглядели почти одинаковыми, хотя Африка больше в 14 раз. Новая проекция лучше отражает эту разницу, хотя и менее точно передает форму материков. Резолюцию поддержали 164 страны, 6 стран воздержались, против проголосовали только США. Документ Генассамблеи Организации Объединенных Наций носит рекомендательный характер. Страны не обязаны его исполнять и сразу перерисовывать все карты. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 57 копеек, доллар США 3 рубля 7 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля. В Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
6: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
7: Ну а после того, как обновили новостную ленту и узнали, что обещают сегодня синоптики, будет сухо, но, к сожалению, летняя жара куда-то уже испарилась. Будет прохладно, поэтому согреваемся под любимые хиты, которые звучат в эфире Unistar. The Monster от Eminem Ariana в ближайшие минуты.

0: Dance в эфире Unistar. И знаете, такие хиты нам нужны, чтобы задать ритм всей рабочей недели. Смотрите, 68% людей в понедельник работают медленнее, чем в середине недели. И это не лень. Просто мы не успели переключиться. Нам нужно время на разгон, как старому компьютеру. Осталось только найти нужный темп, чтобы начальник не начал задавать много вопросов. Поэтому идем на поиски вместе. С вами в студии Unistar Саша Козырев и хит от Pink в ближайшие минуты. Just Give Me Reason.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Слушайте, сразу вопрос на засыпку. Что из последнего покупали вы на маркетплейсах?
3: Вопрос на засыпку, это когда я звоню жене и спрашиваю, солить ли суп, или она это сделала мне. Вот это вопрос на засыпку.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
6: В кино с 10 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер – препарат «Нанолар».
13: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
14: Аргентокия «Нанолар».
13: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах реклама.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: З 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Кава молотая «Лавацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин» – гэта выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Понедельник в компании Юнистар – отличный формат для начала рабочей недели. Говорят, сейчас Юпитер и Меркурий стоят в гармонии. На практике это значит, что неделя начинается с хорошим потенциалом, но есть маленький нюанс. Венера пока ведет себя странно, немного путает карты. Проще говоря, не все, что выглядит привлекательно с утра, окажется менее привлекательным к вечеру. И вот оно, очередное доказательство астрологов. Хорошее начало недели – то, которое начинается с умом и в хорошей компании. Мы с вами в одной компании, слушаем вместе хит за хитом в эфире Юнистар. Self Control от Биби Рексы уже скоро в плейлисте. Группа «Моя Мишель» споет «Иногда». Big City Life чуть раньше в эфире. Но перед тем, как споет группа «Metafix», мы с вами послушаем нашу рубрику «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» Уника.
3: Уника? Уника? Уника?

0: отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Бетторг-партнер».
1: Привет! Сегодня слушается дело кота Сальвадора. Хозяева расстроены и уже начинают злиться, потому что тот оставил на хозяйской кровати, назовем это сюрпризом. Почему так случилось? Дело расследует звериный детектив, точнее, ветеринарный врач.
2: Давайте сразу снимем обвинение с питомца. Коты не умеют мстить или делать что-то назло. В человеческом понимании этого слова чаще всего причина такого поведения кроется в проблемах со здоровьем. Например, цистите или мочекаменной болезни. Коту неприятно находиться в лотке, он у него ассоциируется с болью, а мягкая постель с безопасностью. Еще одна причина такого неприятного сюрприза может быть в сильном стрессе. Поэтому питомец ищет защиты в самом насыщенном запахами месте дома. Также коту, может быть, банально не нравится новый наполнитель, не нравится чистота или расположение лотка. В любом случае, наказывать животное не нужно. Первым делом нужно исключить медицинские проблемы и проверить, все ли в порядке с этим самым лотком.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
0: Звериное дело.
3: Реклама.

0: дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Skonabay и по номеру 7176.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green

0: начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
3: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Так, например, в 6-7 классах искусственный интеллект изучают скорее как помощника для составления презентации или поиска быстрых ответов на легкие вопросы. А с 8 класса программа уже посерьезнее. Самих учителей новым технологиям тоже обучают. Дональд Трамп поручил подготовить мирный пакет по российско-украинскому конфликту. В минувшие выходные 5 и 6 сентября переговорщики из США провели встречи с президентом России и Украины. В Москве переговоры назвали конструктивными и содержательными. После встречи в Киеве переговорщики высказали намерение работать со сторонами над обновленным мирным предложением. И в завершении выпуска, какие интересные астрономические явления смогут увидеть белорусы в этом месяце, рассказали в Минском планетарии. Так, например, сегодня рядом с Луной появится Марс, а 9 сентября состоится сближение Луны с Юпитером. Одним из самых необычных событий месяца станет покрытие Венеры Луной. Оно произойдет 14 сентября днем. Правда, увидеть большинство явлений можно будет только с помощью телескопа, но некоторые из бинокля. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня днем во всех городах страны без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Это Юнистар. Слушаем хит за хитом и делаем наш понедельник гораздо проще. Ведь как сложно именно в понедельник втягиваться в рабочий процесс. Джей-Зи, Алиша Кис, в ближайшие минуты.

0: Вы слушаете «Хиты хитом» в эфире «Юнистар» на часах 12.20, а значит, самое время приготовиться. Уже через 10 минут мы сыграем в нашу игру «Я знаю пароль». Чтобы стать ее участником, нужно оставить заявку. И для этого всего лишь нужно воспользоваться нашим телеграммом 610-9950. Пишите прямо сейчас в наш телеграм одну лишь фразу «Я знаю пароль». Это и будет заявка на ваше участие в нашей игре. Ответ мы узнаем в середине этого часа, сможете ли вы пройти это испытание. Но пока что жду ваши сообщения. «Я знаю пароль» — лишь одна фраза в наш телеграм 610-9950. Ну а пока что хит от Джей Шона «Ride It».
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9.40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Каждое утро с понедельника по пятницу, а порой даже выходные, мы встаем, просыпаемся, бежим на кухню, готовим завтрак, бежим собирать детей, отвозим их в садик, в школу, потом бежим быстренько покупать продукты и снова готовить обед. В общем, мы в таком полумарафоне всю жизнь находимся. И знаешь, что самое обидное? Водички никто не подаст, понимаешь? Никакой энергетический батончик, банан, никто же тебе не даст, понимаешь? Ты бежишь просто на голом энтузиазме до самого вечера, понимаешь?
3: Самое главное, что ты не голый.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
6: В кино с 10 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
10: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро. А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум.

0: или на сайте sushihouse.by. Остался всего один рекламный ролик.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — корм для кошек и собак Уника.
3: Уника? Уника? Уника?

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Макаронная вырабы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартем» – гэта выгодно. «Мартин Дай» 44,569,33.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Сегодняшний чемпион, тот, кто сыграет с нами в прямом эфире, получит не только звание «Молодец», но еще и классный подарок. А это будет большой набор семечек от бренда «Мартин». И вот именно победителю он и достанется. Ну а за звание лучшего сегодня у нас будет бороться Юлия. Юлия, здравствуйте.
1: Очень доброго дня.
0: Ну что ж, рассказывайте, как пролетели эти выходные, первые выходные нашей осени. Юль, как у вас дела были?
1: Насыщенно, очень насыщенно. Успела и поработать, и заняться ремонтом, который был необходим давным-давно любимому

0: Молодец, вы столько дел переделали. Это тот самый случай, когда после выходных приходишь и на работе чуть-чуть отдыхаешь от тех самых домашних дел, да, Юля?
1: Это были выходные, после которых мне еще необходимы выходные.
0: Эх, жалко, что не все готовы пойти на такое, начальники, отпустить вас отдохнуть. Хотя мне хочется вас поддержать. Юль, смотрите, у нас есть с вами три категории. Вам нужно прямо сейчас выбрать одну из трех. Вот подобрал, вот как чувствовал. Не самые сложные на сегодня, поэтому я думаю, вы справитесь с любой из них. Итак, давайте узнаем, какие категории есть.
2: Песни про любовь. Литература. География.
0: Итак, песни про любовь, литература и география. Юля, какая тема вам кажется знакомой, понятной?
1: Конечно, это все-таки песни про любовь.
0: Песни про любовь. Ну что ж, хорошо, вы ее выбрали, поэтому начинаем. Ну, если слушаете внимательно Юнистар, точно справитесь на 150%. Итак, первый вопрос сегодня у нас такой. Назовите исполнительницу песни «Baby, One More Time». Вариант номер один – Бритни Спирс. Вариант номер два – Кайли Миноук. Вариант номер три – Анна Асти. Итак, как вы думаете, один, два или три? Напомню, песня «Baby, One More Time».
1: Конечно же, это Бритни Спирс, вариант, который под номером один.
0: Зафиксировали и идем к следующему вопросу. В песне группы Beatles «Мишель» есть маленький кусочек не на английском языке, а вот на каком? Три варианта ответа. Вариант номер один – французский. Вариант номер два – китайский. Вариант номер три – русский. Итак, давайте подумаем. Группа Beatles, песня «Мишель». Там вот есть маленький кусочек, да, он не на английском, хотя вся песня. И вот

0: под номером один.
1: Ну, я пока ничего не говорю вам, просто зафиксирую вариант и идем к третьему вопросу. Какая поп-группа в конце 90-х выпустила песню «Люби меня, люби»? Вариант номер один – «Корни». Вариант номер два – «Бандиты». Вариант номер три – «Отпетые мошенники».
0: Вариант номер три, конечно же, мои любимые «Отпетые мошенники».
1: Итак, Юля, ну а прямо сейчас мы узнаем с вами, смогли ли вы подобрать тот самый пароль, исходя из своих ответов.
2: Пароль подобран верно.
1: Абсолютно верно. Ну вот я как чувствовал, вы знали практически каждый ответ. Вот помните, как в фильме «Миллионер из трущоб»? Бритни Спирс поет тот самый хит «Baby, one more time». Французский действительно язык любви, и он звучал в песне группы «Beatles». И, конечно, группа «Отпетые мошенники» выпустила песню «Люби меня, люби». Я вас поздравляю, Юля, вы большая молодец. Этот понедельник вы начинаете в статусе нашей чемпионки. Ну а так как щелкали вопросы как семечки, вы получаете большой набор отборных полосатых семечек с улей от бренда Martin. Ну а всем остальным купите от двух упаковок семечек Martin в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелкай на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5. Ну а мы с вами обязательно сыграем завтра. Пока что хит за хитом.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Martin». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
4: Семечки

0: 2029 года.
1: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'ом. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
2: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
3: В кино с 10 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
6: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
6: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Это был

0: Понедельник, 7 сентября, и давайте честно, возможно, то, что не дает нам включиться по полному рабочий процесс, наша рассеянность, да, в понедельник. И, кстати, это нормальная вещь, ведь нам так сложно перестроиться из одного графика снова в тот, где от нас что-то вечно требует. Поэтому давайте сделаем этот переход приятнее, всего лишь добавим музыку. Magnetic от Баузы в эфире Юнистар. Юрий Титов споет.
1: Все о любви и мне.
0: Но для начала тоже о любви Асиана. Cry, cry. Продолжим слушать хит за хитом через несколько минут. Прямо сейчас узнаем актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
2: Реклама.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года!

0: семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома,

0: Добрый день, Беларуси. 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко. Также президент оценил деятельность белорусского парламента, сообщает Белта. Очередная сессия Палаты представителей начнется 15 сентября. Поэтому главу государства интересовала готовность депутатского корпуса к работе. Еще одной важной темой стала ситуация в Витебской области. Неправильно припаркованную машину в Минске в эти дни могут увезти на штрафстоянку. ГАИ проводит акцию «Стоп-парковка». Она началась сегодня и будет идти 3 дня, до среды включительно. Инспекторы обращают внимание на автомобили, которые оставлены с нарушением правил или мешают движению. Такие машины могут принудительно эвакуировать на охраняемую стоянку. Около 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала этого года. В Госпогранкомитете рассказали, что чаще всего к нам приезжают жители соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусским без визом могут воспользоваться граждане 38 европейских государств. Эта услуга для них работает до конца года. И в завершении выпуска слово «Шумахер» включили в словарь русского языка. Оно используется как синоним гонщика или лихача. В таком значении фамилию знаменитого немецкого автогонщика начали использовать в России еще в 90-е годы, когда Михаил Шумахер выступал в «Формуле-1». Он 7 раз становился чемпионом. По числу титулов он делит рекорд с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах страны без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 19, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гомеле, Гродно и Минске до 20 тепла. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а в эфире «Нестар» мы с вами продолжаем слушать хит за хитом. Это можно делать при помощи вашего компьютера, планшета и даже мобильного телефона. Заходите на сайт unistar.by, включайте трансляцию и наслаждайтесь любимыми хитами в идеальном качестве. Ну а в эфире у нас «Асиана». Споем вместе «Cry, Cry».

0: Знаете, Кот Баузе в эфире Юнистар. И, кстати, вы слышали в выпуске новостей, что слово «Шумахер» признали тем самым словом и добавили его в лексикон русского языка. Да, по расшифровке это человек, который предпочитает быструю езду. Мне хочется, конечно же, попросить вас быть аккуратнее, управляя транспортным средством, не испытывать на себе это слово «Шумахер». Пусть дорога будет на минуту длиннее, но безопаснее. А вот верный попутчик радио Юнистар наполнит это путешествие музыкой. Слушаем хит от J5 «Find a Way» в ближайшее.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Сашина мотивация в полумарафоне тоже ясна, почему он бежал 5 километров.
3: Потому что за мной жена бежала.
2: Да, на прошлой же неделе Саша разместил в соцсетях фотографию в обнимку с другой женщиной. Вот. Собственно, это хорошо, что все только 5-километровая дистанция Саша закончилась.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: диабетес.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
4: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Шарлотка.

0: пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре «Оршанского мясоконсервного комбината» в стеклянных баночках.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: З 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартін». Кава молотая «Лавацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартін» – гэта вы.

0: Хит за хитом в эфире не стар, делают старт рабочей недели гораздо приятнее. И если вы сегодня сами с нами с самого утра, это правильно. Ведь правильно подобранная музыка не фоном, а вот осознанно повышает концентрацию на 15%. Поэтому, если начальник спросит, а что это вы тут слушаете, скажите честно, я слушаю радио не стар. Это для моей продуктивности. Проверено, работает. Ну а в эфире мы с вами ждем уже Hello от Мизма. Ёлка споет в ближайшие минуты. Но чуть раньше тандем Арша и Лена. Лично я буду с вами прощаться. Меня зовут Саша Козырев. Всем классного завершения понедельника. Услышимся во вторник. А вот у микрофона совсем скоро Вадим Савин. Пока что хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь!
4: Нет, моя!
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Помните это детское ощущение чуда, когда прикладываешь к уху большую морскую ракушку и слышишь далекий, успокаивающий шум прибоя?
6: Нам говорили, что это поет само море, которое ракушка запомнила на пляже. Но нет, ракушка не хранит звуки океана. На самом деле этот загадочный гул присутствует вокруг нас постоянно. Просто в обычной жизни мы его не замечаем. И вот интересный факт. Прикладывая ракушку к уху, вы слышите эхо от естественных звуков собственного тела и окружающей комнаты. Твердые, изогнутые стенки раковины работают как идеальный резонатор. Они улавливают самые тихие шумы вокруг, биение вашего сердца, движение воздуха, усиливают их и превращают в тот самый знакомый морской прибой. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
8: Реклама.
9: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
10: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
11: Любая запчасть за пару кликов. «Бампербай» решает.
12: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Спилили! Скосили!

0: Электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло. Вот удар.
4: Аргентокия «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта.

Спрей для горла Аргентокеа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Парада после недавнего, после свеженького обновления радиочарта и нестартов 20. Hello, the sun is up, where are you? Это Miss Mo, только что здесь в нашем эфире. И под его красивую новинку я, Вадим Савин, мчу-лечу к вам после сентябрьских выходных. Как ваш понедельник проходит, друзья? Как у вас дела? Пусть вам везет во всем. И сегодня, и всегда. Ну а дальше, в ближайшие 3 часа, буду рад составить вам компанию, подыграю всем вашим делам нашей музыкой. Ждем Энрике Иглесиаса. Ждем команду «Добро».
1: Поставим на всю, и соседи
0: не. И звук поставим на все. Ну, в общем, как они и говорят, как и поют, все будет. Ну и Келли Кларксон с хитом «What doesn't kill you makes you stronger». Здесь на Инистар через 5 минут.
2: Реклама.
3: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУК Белмедпрепараты.
6: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Осень пришла, в насенье пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
10: Это была реклама.
12: Вы слушаете «Юнистар».
13: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
14: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 1 по 7 сентября. Дыня «Торпеда» 1 килограмм – 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм – всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое – 12,99 за 2,99.

Добрый день, в Беларуси 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко призвал депутатов тщательно и критически рассмотреть бюджетно-налоговый пакет на следующий год. Об этом президент заявил сегодня, принимая с докладом председателя Палаты представителей национальной

0: Национального собрания Игоря Сергиенко. Очередная сессия Палаты представителей стартует 15 сентября. Президент интересовался, насколько депутаты готовы к предстоящей работе и нужна ли им дополнительная поддержка. В Беларуси предложили запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз электромобилей от 5 до 7 тысяч. Как пишет Newsbuy, в этом году наша страна получила квоту на 20 тысяч электричек. Бизнесу отдали почти 14 тысяч штук, физлицам 6 тысяч. К концу июля белорусские компании полностью исчерпали этот лимит. На начало сентября физлицам оставалось ввести по квоте 158 электромобилей. Можно ли во время грозы кататься на электросамокате, рассказали эксперты. Они не советуют этого делать, передает телеканал УНТ. Электросамокат сам по себе не притягивает молнии, опасно само нахождение человека на открытой местности. Кроме того, гроза часто сопровождается дождем и сильным ветром, что делает поездку еще более рискованной. Мокрое дорожное покрытие ухудшает сцепление маленьких колес с дорогой, что увеличивает тормозной путь. Порывистый ветер также может существенно повлиять на устойчивость легкого самоката, усложняя управление. А дождевая вода может скрывать ямы, люки и другие дорожные препятствия. И в завершении выпуска Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам Америки. Пост об этом он опубликовал в своей социальной сети. Под фотографией спутника Земли Трамп написал «Луна наша» и разместил флаг США. В прошлом году американский лидер говорил о планах США снова отправить человека на Луну к 2028 году. По его словам, миссия должна помочь стране утвердить лидерство в космосе. К 2030 году Соединенные Штаты намерены создать на Луне постоянный форпост и развернуть там ядерный реактор. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 57 копеек, доллар США – 3 рубля 7 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла. В Витебске плюс 5, плюс 7. И в Минске ночью 8-10 со знаком плюс. А в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25. В Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
6: Вы слушаете Енистар, я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вам удачной рабочей и учебной недели. На часах 14.04, самое время слушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на Енистар Келли Кларксон с хитом «What doesn't kill you makes you stronger».

0: любовь-то любовь может быть странной. Can be so bizarre. Мадонна, но и не знаю. Мадонна и Мартин Гаррикс, претенденты в наш хит-парад. Как вам их новинка Bizarre? Хотите слышать ее на Unistar чаще? Если да, тогда обязательно поставьте этому хиту лайк и на unistar.by на страничке хит-парада, и в мобильном приложении Unistar во вкладке ТОП-20. Голосуйте каждый день, помогите попасть в топ и наслаждайтесь классной свежей музыкой. Обновленный хит-парад Unistar ТОП-20 включайте в нашем эфире в пятницу в 5 вечера. Ну а что до музыки этого понедельника, через минуту на Unistar четырежды папа Энрике Иглесиас.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: В эти выходные наша семья вот этот полумарафон не бежала, о котором все говорят. Но я думаю, надо же как-то мотивировать мужа пробежать в следующем году. Что ему сказать такое?
3: Тогда я всем своим подружкам и твоим друзьям буду говорить, что ты у меня ночью не спринтер, а марафонец.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
4: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
6: Партнер спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпрофанова у гандлёвых крамах «Мартем». Макаронная вырабы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартем» — это выгодно. «Мартен Бай» 44 569 33.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Стромай» и «Помма» «Ma mio enemy», что значит «Мой лучший враг». Но ты мой лучший враг. Это ты. Беги от меня. Ты и я — это худшее, что может быть. Перед тем, как выпустить этот хит, Стромай ненадолго пропал с радаров, даже отменил концерты по состоянию здоровья. Когда вышла «Ma mio enemy», поклонники выдохнули. С ним все в порядке. Свою новую песню он записал вместе с французской певицей Пом, специально для второго сезона анимационного сериала «Аркейн». Поэтому и клип сделали анимационным. Там мы видим главных героев сериала. А что касается просмотров, то их на самой главной видеоплатформе более 62 миллионов. А вот что пишут в комментариях. «Я не смотрела этот сериал, но клип от этого не стал менее интересным», читаю под видео. Другой вдохновился роликом и написал: «Иногда величайшее проявление любви – это не поцелуй или чрезмерная близость. Иногда величайшее проявление любви – это просто объятие». А вот и фанаты аниме подтянулись. «Как круто, что это музыкальное видео не хаотичное. Мы видим развитие отношений главных героев. Надеюсь, в другой вселенной они счастливы». Ну, если вы не желаете вникать в сюжет видео, то хотя бы песню сделайте громче, она классная. Слушаем прямо сейчас. «Стромай» и «Пом». «Ma mio enemy».

0: вам хитовый комментарий сегодня. Здесь понедельник на Инистар были Поль Ван Аверх, он же Стромай, и Поме, она же Пум, и Мэмэмэ Йохан Ми. Только что здесь новый выпуск хитового комментария послушаем завтра в это же время на Инистар. Ну а сегодня для вас большая компания. На подходе это Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. От них I'm moving to the sun, но еще скоро послушаем Сэма Смита. И раньше остальных на Инистар Тайни Темпа, Эрик Тернер и Written in the Stars на подходе.
1: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер – корм для кошек и собак «Уника».
7: «Уника»? «Уника»? «Уника»?

0: I'm moving to the sun. Музыка лета, музыка солнца, музыка движа. Да, именно так. Ведь нет ничего лучше, чем под эту музыку, сделав погромче I'm moving to the sun, прогуляться в ритме танца от рабочего места до кофемашины и обратно. Правда, взбодримся, согреемся, улыбнемся. В общем и целом, понедельник не будет томным и не будет скучным. Только что здесь на Unistar Хугель, Имайл Энджел и Алчунейт. И у них, к слову, второе место в нашем обновленном радиочарте. Возвращаемся к музыке понедельника. Далее слушаем много хитов. Среди них Behind Blue Eyes от Limp Bizkit. But my dreams, they aren't as empty. Скоро большая компания Don Diablo, Emily Sunday, Gucci Mane. От них Survive. Ну и Леди Гага. А без нее просто никуда. Тем более такая-то песня шедевральная. Папарацци. Это и многое другое прямо по курсу. Отличного дня, друзья.
1: Реклама.
2: Спилили. Скосили.

0: клиент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в «Мангомаркет». Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в «Мангомаркет». Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
1: Это была...

Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко. Президент оценил работу парламента и назвал ее неплохой, сообщает Белта. Очередная сессия Палаты представителей стартует 15 сентября. Среди главных задач на новую сессию глава государства назвал бюджетно-налоговый пакет на следующий год и призвал депутатов тщательно и критически рассмотреть этот документ. Его положения будут связаны с прогнозом социально-экономического развития страны и ключевыми векторами денежно-кредитной политики. Пробки могут образоваться сегодня вечером у Минск-арены. Там будет проходить первый домашний матч минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ против нижегородского «Торпедо». Игра начнется в 19:00. Между тем, ГАИ прогнозирует увеличение транспортных потоков с 16:00 на проспекте Победителей, а также на Нарочанской и Тимирязева, сообщает агентство «Минск-новости». Останавливаться или оставлять машины можно будет в первой полосе на Тимирязева на участке от Радужной до Нарочанской. Какие экзотические овощи и фрукты уже можно выращивать в Беларуси, рассказали в Институте плодоводства. Из-за того, что в стране увеличивается количество солнечных дней, продлевается и период вегетации растений. Изменения климата дали возможность выращивать на наших землях более теплолюбивые растения. В центральной части страны сейчас хорошо приживаются абрикосы и персики. Для посадки на даче специалисты рекомендуют первый белорусский сорт персика «Лойка».

0: можно также выращивать фундук. Его лучше высаживать с южной стороны зданий, защищая от холодного ветра, сообщает СБ «Беларусь» сегодня. И в завершении выпуска на необычную экскурсию приглашает Нацпарк Припятский. Как пишет Белта, с сентября и до середины октября леса Нацпарка наполняют необычайные, громкие и пронзительные крики оленей, которые в это время соревнуются за внимание самок и создают семьи. Каждый год это звуковое шоу притягивает как местных жителей, так и туристов со всего мира. Нацпарк организует специальные экскурсии с опытными гидами. На такую прогулку лучше одеваться в нейтральные тона и не шуметь, чтобы не испугать оленей, так как они очень чуткие к посторонним звукам. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье. Ой-ой-ой. Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфарм Беларусь».
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла. В Витебске плюс 5, плюс 7. И в Минске ночью 8-10 со знаком плюс. А в окрестностях города до плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25. В Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. На часах 15.04. Самое время слушать много музыки. Хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Леди Гага с хитом «Папарацци».

Немножко волшебства, когда электроника встречает классику. Я думаю, вот такого волшебства немножко нам с вами точно не помешает и понедельник не испортит. Верно, это Broken Strings на Unistar, Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин Орайан. 15.19 от меня, Вадима Савина. Большой привет всюду, где вы сейчас. Ловите нас не только на наших FM-частотах, но и в интернете. Включайте Unistar на платформе «Белорусский радиоплеер». Например, на сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Добавляйте там Unistar в избранное, слушайте наш прямой эфир в отличном качестве, узнавайте, что играло на Unistar, ну и там же вы найдете ссылки на наш TikTok, на наш Instagram, на наши социальные сети. Ну а что до музыки этого понедельника, уже через пару минут послушаем Limp Bizkit и Behind.

0: партнер.
1: Ну, пусть так.
0: Прекрасно.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 18 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Это была реклама.

0: постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
1: Вы точно не раз слышали фразу «узнал по сарафанному радио». Так мы говорим, когда новость или полезный совет передаются из уст в уста. От соседа к соседу, от коллеги к коллеге. Но задумались ли вы, почему это радио именно сарафанное? И при чем тут вообще одежда? Оказывается, это образное выражение появилось в русском языке примерно 100 лет назад. Как раз тогда привычные нам радиоприемники только-только входили в жизнь людей и были огромной редкостью. И вот интересный факт. Сарафанным это радио в шутку назвали благодаря общительным жительницам деревень. Раньше они любили собираться вместе на душевные посиделки в традиционных сарафанах. Бурно обсуждали все местные новости и очень быстро делились ими со знакомыми. Слухи разносились с такой скоростью, что вполне могли конкурировать с первыми выпусками новостей.

0: упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.
3: Спилили, скосили,

0: свой инструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Кто новые суперзвезды эфира Енистар? О, да, кто новые чемпионы нашего радиочарта Енистар ТОП-20? Это, конечно, Шакира и Берна Бой. Дай-дай, хит номер один по версии нашего хит-парада, ну и по вашему мнению. Поэтому, кто помогал Шакире и Берна Бою покорить нашу вершину? Кто молодец? Конечно же, безусловно, именно вы молодцы. Вам спасибо за компанию. Ну и кого ждет финал рабочего понедельника и вкусный ужин? О, да, это вас. Так что с наступающим вечером. Ну а пока мы вместе с вами слушаем хорошую музыку, ждем Capital Cities. От них Safe and Sound в ближайшие полчаса. Ну а еще для вас мод. Одинок.нет скоро исполнит. Ну и раньше остальных Аврил Лавин. And my happy ending. И еще час. Вместе с вами в вашей замечательной компании буду я, Вадим Савин. Удачи и отличного настроения.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самый необычный цветок, который скрывается под землей.
3: Три признака того, что вы все еще молоды, несмотря на цифры в паспорте. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это, мир не мил.
1: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
6: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
8: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Добрый день, в Беларуси 16 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад главы МЧС Вадима Синявского. В центре внимания последствия сильного ветра, который прошелся по Беларуси в выходные. Белта пишет, что стихия не привела к серьезным последствиям. Около 280 населенных пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения. В течение суток энергетики полностью его восстановили. Также сильный ветер привел к падению деревьев. Для их своевременной уборки подключались подразделения МЧС. В Минске при падении каркасной палатки пострадали 3 ребенка. Оказана вся необходимая помощь. Стало известно, когда в Минске и областях включат отопление. Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти на основе прогноза Белгидромета, сообщает телеканал ОНТ. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8. Если раньше коммунальные службы ждали, пока среднесуточная температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сократится до 3 суток. Сезон осенних ярмарок стартует в Минске с 19 сентября. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Проводиться они будут до 6 декабря. Столичные власти считают, что погодные условия, как правило, позволяют торговать овощами до первых морозов. Основная площадка развернется

0: Сьеста в штате Калифорния. Ее вершина привлекает внимание многих спортсменов. И обычно они без проблем совершают восхождение. Искусственный интеллект сгенерировал маршрут 8-часового восхождения. В итоге оно растянулось на несколько дней. И мужчины быстро израсходовали запас еды и воды. ИИ-помощник неверно рассчитал ресурс. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: По информации сайта «Погода Баи», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла. В Витебске плюс 5, плюс 7. И в Минске ночью 8-10 со знаком «плюс». А вот в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность. Дождей не обещают. В Бресте и Гродно до плюс 25 будет. В Гомеле, Могилеве, Витебске 20-22 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
5: Большой привет, друзья! В Беларуси 16.06, через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу, но до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонке Алиса, включи Инистар, и вместе послушаем My Happy Ending. Это Аврил Лавинь.

0: Sad Girls на Енистара, The Baby Rex и Дэвид Гетта в 16.21. Как вам наша музыка? Кстати, друзья, нас можно слушать не только по радио, но и в смартфоне или планшете через наше мобильное приложение. Скачивайте его бесплатно из Google Play, App Store или App Gallery от Huawei и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет, и интернет пусть не подводит. Ну и наше мобильное приложение отлично работает в фоновом режиме. А вот если вы за рулем или собираетесь за руль, включайте удобный режим в машине, чтобы не отвлекаться от дороги. И вместе давайте дальше слушать Capital Cities от них Safe and Sound через пару минут.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Наталья, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А почему именно вот для вас понедельник тяжелый день? Вот чем он тяжел?
4: Ну, потому что уже холодно, и в кабинете холодно, и вообще настроения нет.
2: А у вас холодает именно как-то по понедельникам, да, в офисе?
4: Да.
2: Температура падает, а к выходным градус повышается в офисе, да?
4: Да.
2: Понятно, все понятно.

0: 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
7: Печально это, мир не мил.
8: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
9: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер, препарат Нанолар.
12: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
13: Аргентокия Нанолар.
12: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Это Элис Чука и Роберт Кристиан и Инистар со своей потрясающей The Day Before. И своей беззаботной музыкой они намекают финал рабочего понедельника уже не за горами. 16.38, до нашего наконец-то шоу остается 20 минут.

0: на Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь!
2: Нет, моя!
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
5: Помните это детское ощущение чуда, когда прикладываешь к уху большую морскую ракушку и слышишь далекий, успокаивающий шум прибоя?
4: Нам говорили, что это поет само море, которое ракушка запомнила на пляже. Но нет, ракушка не хранит звуки океана. На самом деле этот загадочный гул присутствует вокруг нас постоянно. Просто в обычной жизни мы его не замечаем. И вот интересный факт. Прикладывая ракушку к уху, вы слышите эхо от естественных звуков собственного тела и окружающей комнаты. Твердые, изогнутые стенки раковины работают как идеальный резонатор. Они улавливают самые тихие шумы вокруг, биение вашего сердца, движение воздуха, усиливают их и превращают в тот самый знакомый морской прибой. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».
6: Реклама.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
9: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Вапенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
10: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
11: Это была реклама, а дальше мировой хит.
13: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
14: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».

20:57. Это наконец-то шоу на Ими Старые. Наконец-то понедельник, солнечный, ну и относительно теплый. Ну а если вы мерзнетесь, тогда будем согреваться под хит за хитом на Ими Стар, под хит от Кунт и Galaxy. Этим вечером с нами Анна.

0: последние дома в новой Боровой.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС.

часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла. В Витебске плюс 5, плюс 7. И в Минске ночью 8-10 со знаком плюс. А в окрестностях города до плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте и Гродно до плюс 25. В Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла. И в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: 17.10, наконец-то шоу «Ныне старые новости из мира авто». О чем я? Мило, красиво и очень по-спортивному. По трассе «Формула-1» проехал, или даже пролетел, молния Маккуин. Таким образом, на Гран-при Италии отметили 20-летие мультфильма «Тачки». На самом деле, это был сейфти-кар «Мерседес АМГ», который получил уникальную ливрею в анимационном стиле. Фанатам «Формулы» тоже предложили одежду и аксессуары в той же стилистике, ну и, конечно, коллекционные модели. Судя по всему, героев тачек на гоночных трассах мы увидим еще не раз, потому что сотрудничество «Формулы-1» и компании «Дисней» продлили до 2028 года. Хотя, возможно, вместо «Молнии» и «Маккуин» на трибунах появится, может, даже «Золушка» или «Белоснежка». А может, на пит-стопе поработают сразу 7 гномов? Мне в этом кажется максимально классной идеей.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
2: Радио Юнистар.

0: сети движение плотное на улице Ленина от пешеходного моста до улицы Кирова, на Ванеева, от Долгобродской до Партизанского проспекта и на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской по 7 минут в пути. Все, очень скоро вернусь к вам с тем самым счастливчиком. Познакомимся.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
3: Реклама.
4: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
10: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
11: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер корм для кошек и собак Уника.
14: Уника? Уника? Уника?
15: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма

0: клёвый хит за хитом. Далее. И One Republic. Ну а своими полезными советами в программе «Больше жизни» будет делиться мой коллега Валентин Середа уже буквально через пару минут. Вставайте с нами.
1: Наконец-то шоу. Реклама.

0: из ветра. Вот это НЛК Биотест.
1: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 76 77. Минская.

0: 8-800-391-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Макаронные вырыбы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
3: Больше жизни.
4: Первая часть осени богата витаминами не меньше, чем лето. Сентябрь еще дарит нам фрукты и овощи, которые содержат большое количество микроэлементов. Сейчас важно насытить рацион правильными продуктами. Сегодня разбираемся, что есть осенью, чтобы укрепить иммунитет. Не секрет, что любые натуральные витамины всасываются максимально, а вот витаминные БАДы из баночек усваиваются на 60%. Поэтому чем натуральнее питание, чем разнообразнее и богаче рацион, тем выше уровень здоровья. Отдельно стоит отметить персики. Их сейчас много и они доступны. По словам экспертов, персики уникальны по количеству селена и разных микроэлементов, полезных не только для общего состояния организма, но и для кожи и для волос. Богат сентябрь и доступными свежими овощами, например, болгарский перец средней полосы, богат витаминами группы В, которые полезны для нервной системы и для зрения. Это же касается и томатов, которые полны витаминами группы В, микроэлементами и фосфором. Шпинат полезен своей клетчаткой и высоким содержанием витамина С. И так с большинством овощей. Что не возьмешь, там обязательно будут витамины группы В, витамины С, А, Е, фосфор, магний, цинк и селен. Конечно, все это не значит, что в сентябре надо переходить исключительно на сырую клетчатку, ягоды и салаты. Чтобы все витамины всасывались, питание должно быть разнообразным по белкам, жирам и углеводам. Но растительные витамины помогут и правильному обмену веществ, и контролю веса. А главное, сбалансированный осенний рацион, богатый клетчаткой, микроэлементами и разнообразными белками, поможет сохранить энергию и иммунитет без синтетических добавок. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
3: Больше жизни.

0: Смотрите, что нашла. Нет, не шапку-невидимку, а рубашку-невидимку. И да, это реальность. Немецкий дизайнер создал гавайскую рубашку. Выглядит она, конечно, так себе, зато обладает важным качеством. Искусственный интеллект ее не определяет. А сейчас, ведь сейчас во многих камерах встроен искусственный интеллект. И для людей, собственно, тот самый рисунок на рубашке выглядит как кошмарный сон. А для искусственного интеллекта, обученного на миллионах фотографий с обычной одеждой, этот рисунок, ну, мягко сказать, выглядит неправильно. Алгоритм просто не может его распознать, как и человек, впрочем. И, кстати, создавать этот узор тоже помогали нейросети. Вот, честно, не знаю, нужна ли мне такая рубашка. Лучше бы видеокамеры не распознавали недостатки фигуры. А то вечно где-то животик торчит, подбородок лишний.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. 17.46, наконец-то шоу на Юнистаре, рубрика «Драйв-чат». Вы сегодня мне рассказываете, чем вас удивили ваши школьники в первую неделю учебы. Да, неделя пролетела незаметно. А вы делитесь в телеграме «Юнистар» 610-9950, код 29. Все сюда. Ну-ка, чем удивили? Может, с удовольствием в школу пошли, может, наоборот, заявили, что больше туда ни ногой или чего интереснее вытворили. Пока вы вспоминаете и обязательно отправляете в телеграм «Юнистар», я рассказываю о пробках в столице. Они уже есть, на 7 баллов из 10, пробки серьезные. Смоленская улица загружена от Захарова до Ленина 15 минут. 13 на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости, примерно столько же на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского и на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина. 10-минутная пробка на Якуба Колоса от Белинского до Богдана Хмельницкого и Орловская загружена от Максима Богдановича до Лилии Крастояновой 8 минут. Такая же пробка на Кидышко от Филимонова до Калиновского. Аня Васильева, еду с вами я и, конечно, еще раз напоминаю про нашу сегодняшнюю тему вечернего драйв-чата. Чем вас удивили ваши школьники в первую неделю этой школьной жизни?
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
5: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Это была реклама.

0: 17:54. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И сегодня в драйв-чате вы мне рассказываете, чем вас удивили ваши школьники в первую неделю учебы. Наша дочь с удовольствием после выходных пошла в школу. Ну, это понятно, она первоклашка, у нас написала Надежда. А меня сын разбудил в пятницу, у меня был выходной, и сказал: «Мам, а завтрак?» Сам проснулся, сам собрался. Вот единственное, сам завтрак не приготовил. Пу-пу-пу. Надо учить, чтобы мама в свой выходной могла как следует выспаться. Ну что, мы едем дальше. Джеймс Янг и Инфинити слушаем. А вы пока в драйв-чате рассказывайте, чем вас удивили ваши школьники в первую неделю учебы.
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
3: Анимационное приключение для всей семьи.
4: И Моры?
5: Он про нас знает?
4: Это же я вас придумал.
3: «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
6: Это Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».

0: 17.58, наконец-то шоу на Енистар. Мы продолжаем слушать хит за хитом и радоваться вечеру понедельника. Просто понедельник звучит как-то скучнее, что ли, грустнее. А вот вечер понедельника как-то уже улыбаться хочется. Под Баузе, Магнетик, например. Зиверт, Беверли Хиллз от нее. И от Рио Шайнон. А вот обещают ли завтра солнце в столице и в других городах Беларуси, расскажет моя коллега Леся Никитина сразу же после выпуска новостей. Не пропустите.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет.

0: утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самый необычный цветок, который скрывается под землей.
2: Три признака того, что вы все еще молоды, несмотря на цифры в паспорте. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или...

0: пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенние. Настоящий рай для садоводов и огородников. Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
3: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Пробки могут появиться сегодня вечером у Минск-арены. Там будет проходить первый домашний матч минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ. Соперником станет нижегородская «Торпедо». Игра начнется уже через час. ГАИ прогнозирует увеличение транспортных потоков на проспекте Победителей, а также на Нарочанской и Тимирязева, сообщает агентство «Минск-новости». Останавливаться или оставлять машины можно будет в первой полосе на Тимирязева на участке от Радужной до Нарочанской. Солнечный антициклон Ульрих принес в Беларусь теплую и сухую погоду. По прогнозам Белгидромета, она продержится ровно 3 дня. Днем будет от плюс 20 по северо-востоку до 30 градусов по юго-западу. А в четверг и пятницу в нашу страну придет циклон Вега. И принесет не только дожди, но и более свежий воздух и сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Однако к субботе погода опять поменяется, и белорусов ждут умеренно теплые и относительно сухие выходные, пишет Белта. Сколько энергии должен давать школьный обед, подсчитали в Минобразовании. Выяснилось, что его калорийность должна составлять не меньше 20-25%. А кратность приема пищи напрямую зависит от времени пребывания ребенка в школе, сообщает Белта. Если дети проводят в школе от 6 до 8 часов, организуется двухразовое питание. Если ребенок находится в школе от 8 до 10,5 часов, то после второго завтрака и обеда ему дополнительно положен полдник. И в завершении выпуска, какую картошку лучше сажать в Беларуси, рассказали в Академии наук. Лето в регионах нашей страны было разным, но за картофельный сезон ученые спокойны. Они прогнозируют урожай не хуже прошлогоднего. Ученые советуют и огородникам, и производителям сажать одновременно разные сорта картошки и не делать ставку на какой-то один сорт. Тем, кто предпочитает рассыпчатую картошку, специалисты советуют более поздние сорта «Вектор», «Нара», «Боярский», «Венера» и «Вилия». Если нужна картошка, которая при варке лучше сохраняет форму, стоит присмотреться к Юлии и першоцвету. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла, в Витебске плюс 5, плюс 7 и в Минске ночью 8-10 со знаком «плюс», а в окрестностях города 5-7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность и без дождей. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

17.12, наконец-то шоу «Ныне не старый». Мы с вами продолжаем делиться интересностями. Вот сейчас о чем говорят машины. О том, что беспилотные такси уже в Лондоне, в британской столице, готовы к поездкам. 15 машин. Но этого, конечно, очень мало. Поэтому всем желающим воспользоваться сервисом придется занять очередь. Виртуальную, конечно же. Но даже если к вам, наконец, подъедет заветный Ford Mustang, вы не сможете прокатиться без сопровождения. Водитель все-таки будет на месте. Да, он не будет держать руки на руле, но будет, как говорится, на стреме. Так что, если чуть что, он тут же возьмет управление на себя. И даже поговорить с таким водителем нельзя будет. Он должен молчать, как будто бы его вовсе нет в машине. Вот как по мне, странная работа. Вроде и за рулем, вроде не управляет.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Шоу. 18.17, это наконец-то шоу на Юнистар, и буквально через пару секунд в эфир ворвется наша игра «Прозевать невозможно» для того, чтобы взбодрить каждого из вас и отдать подарок победителю. Я именно для этого тут. Что в качестве подарка сегодня? Презент от сети магазинов «Удачник». Стеклоочиститель «Керхер». Ой, для меня, как для нелюбителя мыть окна, мне кажется, это подарок. Сколько нас таких? Уверена, много. Так что давайте присоединяемся к игре. И нужно раньше остальных ответить на вопрос, какое слово прозевала группа 25-17. Ну что, кто-то из вас ждет чуда?

0: сейчас узнаем, кто был первым. Ну, сейчас узнаю я, вы чуточку попозже. А вот информацию о пробках, пожалуйста, утаивать не буду. 6 баллов из 10, говорит сервис Яндекс.Карты. Смоленская улица загружена от Захарова до Ленина. Самая крупная пробка в эти минуты, почти на 20 минут. 17 на Куйбышева от Кульман до Сурганова. 16 на Козлова на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича. 2 11-минутные пробки. Это Первомайская улица Ульяновская от Захарова до Ленина. Кидышка от Филимонова до Калиновского. 10 минут уйдет на проспект Независимости от площади Победы до Энгельса. И Долгиновский тракт от Пригородной до Орловской 9 минут. На Минской кольцевой от Лаковского, Долгойского тракта до Всехсвятской ехать будете 9 минут. И все это время с вами буду я, Аня Васильева, рядышком, ну и, конечно, хит за хитом. Натан Чейм и Бендалай. I never felt so right. Уже буквально через 2 минутки.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
7: Печально это, мир не мил.
8: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
9: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
10: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
11: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
12: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

18.26, наконец-то шоу «Да и не старый». Мы подводим итоги игры «Прозевать невозможно». Каждый из вас, кто написал свой ответ в телеграм «Юнистар», наверняка ждал чуда, так же, как об этом пели нам сегодня.

0: кого будет чисто, быстро и легко. Настя, мои поздравления, а мы слушаем Дуа Липу и Гудини. Еще один вид магии.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет сеть магазинов «Удачник».
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: партнер-шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
4: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
5: Шоу. 18:31. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается, как и наш вечер понедельника под хит за хитом Авалон Рокстон на очереди. I shot at looking. И Avicii в компании Aloe Black. Wake me up. Бодримся, друзья мои, и слушаем программу «Вось так мова» от нашей ведущей Кайлы, которая приехала в Беларусь из Венесуэлы. Она учит белорусскую мову, а мы, я надеюсь, повторяем.
4: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте

0: продолжая делиться интересностями. Сходить в салон, чтобы вам просто почесали спинку, кажется, это смешно. А вот в Китае один предприниматель уже открыл две такие точки. Говорит, что процедура такая прекрасно снимает напряжение, улучшает сон и вообще поднимает настроение. Сотрудники салона используют накладные коготки, чтобы так мягенько почесать клиента. И услуга, между прочим, пользуется популярностью. Господи, сколько же офисных красавиц могли бы заработать, просто почесав спинку коллеги. Да, жаль, что мы не в Китае.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы слушаете
3: Радио «Юнистар».

0: Юнар-шоу препарат Пробактовор.
1: Радио Юнистар, конец-то шоу. 18.44, мы в драйв-чате продолжаем общаться, рассказывая друг другу. Чем удивили вас ваши школьники в первую неделю учебы? Может, наотрез отказались идти в школу, а может, наоборот, стали круглыми отличниками? Кстати, похожие истории есть. Всем поделюсь, и вы вспоминайте свои 610-9950, код 29. Ну, наверняка успели. Целая неделя для школьника – это целая маленькая жизнь. Вот чего успели? С удовольствием расскажите, а я с удовольствием поделюсь. Пока же обновлю сервис Яндекс.Карты для того, чтобы рассказать вам о пробках. Они есть. На 5 баллов из 10 уже лучше, но на Сурганова, Орловская от Якубо-Колоса до Лилии Крастояновой будем ехать 15 минут. По 13 минут уйдет на Смоленскую улицу от Захарова до Ленина и на МКАДе от Мершниченко до Долгиновского тракта. 10 минут отведите на улицу Свердлова от Ульяновской до Аранской. Там машины едут медленно. Притормозить придется еще и на Куйбышева от Кульмана до Сурганова. Есть пробка на 6 минут на проспекте Машерова от Красной до Максима Богдановича и столько же на Долгиновском тракте проведете от Новаторской до Орловской. Аня Васильева, к вашим услугам. Нажимаю на плей, чтобы вы могли послушать хит за хитом. А далее с нами Риана и ее Diamonds.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
3: Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
1: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Минская

0: реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокиа Нанолар.
2: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для

Горло Аргента Кеананалар содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы. Shine bright like a diamond.

0: 18:53. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат», в которой вы сегодня делитесь, чем вас ваши школьники взяли да удивили в первую неделю учебную. Никита пишет: сыном повторяли в августе математику. Шло туго. В первые дни сын сам поднял руку на уроки и у доски получил 8 баллов. Хотя за год с натяжкой было 6. Горд за него. Вот побольше таких успехов, когда родители будут улыбаться и будут горды. Ну и в конце концов, если ваш чадо принесло двойку, это ни о чем не говорит. Знания, как говорила моя мама, не в оценках измеряются. Ну, по крайней мере, вашему ребенку от этого уж точно будет теплее.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
3: Новые удивительные всякие.

0: понедельника и хит за хитом в неограниченном количестве из динамиков Тут Оффенбах и Miles Away. А еще Артик и Асти, они под гипнозом. Чуточку раньше Элизе. Бессмертный хит в эфире Юнистар сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Едем дальше вместе.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самый необычный цветок, который скрывается под землей.
3: Три признака того, что вы все еще молоды, несмотря на цифры в паспорте. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Виндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики.

0: О старте отопительного сезона принимают местные органы власти на основе прогноза Белгидромета, сообщает телеканал ОНТ. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8. Если раньше коммунальные службы ждали, пока среднесуточная температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сократили до 3 суток. Неправильно припаркованную машину в Минске в эти дни могут увезти на штрафстоянку. ГАИ проводит акцию «Стоп-парковка». Она началась сегодня и будет идти до среды. Инспекторы обращают внимание на автомобили, которые оставлены с нарушением правил или мешают движению. Такие машины могут принудительно эвакуировать на охраняемую стоянку. В Беларуси предложили в этом году запросить у ЕАЭС дополнительную квоту на беспошлинный ввоз электромобилей. Как пишет Newsbyte, такой инициативой выступила Ассоциация развития электротранспорта. Число хотят поднять до 7 тысяч. Напомню, что в этом году наша страна могла ввести по квоте 20 тысяч электричек. Бизнесу отдали почти 14 тысяч, физлицам 6 тысяч. К концу июля компании полностью исчерпали этот лимит. А на начало сентября обычным белорусам оставалось ввести по квоте 158 электромобилей. И в завершении выпуска. Слово «шумахер» включили в словарь русского языка. Оно используется как синоним гонщика или лихача. В таком значении фамилию знаменитого немецкого автогонщика начали использовать в России еще в 90-е годы, когда Михаэль Шумахер выступал в «Формуле-1». Он 7 раз становился чемпионом. По числу титулов он делит рекорд с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла, в Витебске плюс 5, плюс 7, и в Минске ночью 8-10 со знаком плюс, а в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность, дождей не обещают. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: 19.13. Невероятная новость прилетела из мира машин. Вряд ли вы так будете парковаться на просторах Беларуси, но вот в национальных парках США приходится упаковывать машины, прям как гигантские подарки. Машины там на парковках действительно выглядят очень странно. Автомобилисты расстилают брезентовые тенты на земле, заезжают на них, а затем поднимают и закрепляют края. Зачем? Ну, все потому, что местным суркам очень-очень нравится запах антифриза. Это не смешно, на самом деле. Они повреждают автомобили и сами погибают. Ведь даже если сурок попробует небольшое количество этой жидкости, это приведет к непоправимым последствиям. А туристы во многом сами виноваты. Подкармливают животных и только привлекают их к своим автомобилям. Вот лучше бы ходили пешком, и автомобиль не страдает, и сурки спокойны. И, в общем, всем польза.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
2: Это радио Юнистар.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 19.17, это наконец-то шоу на Юнистар. Уже буквально через пару минут тут деловой гороскоп на завтра. Будем готовиться ко вторнику. Ну а пока будем готовиться встречать Дюка Дюмонта и его хит Ocean Drive. Ребята предложат прокатиться нам в машине с открытым верхом. Ну что, завтра можно, завтра погода хорошая, обещают, без дождей. Эх, я бы прокатилась с ветерком. Но пока я тут с вами... Разве что кататься на волнах Юнистар тоже. То еще приключение. В общем, очень скоро буду с предсказаниями. Вы пока музыку послушайте.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
2: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
1: Все,
2: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Манго-маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго-маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт.

Женей для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

Ну что, вот деловой гороскоп на завтра. Те самые предсказания Овны. Слушайте внимательно, потому что вам завтра спешка ни к чему. Излишняя торопливость может навредить вашему делу и испортить все ваши гениальные планы. Постарайтесь все взвесить и отмерить, ну, как минимум 10 раз. Только тогда все успеется и получится. Хотя и не так быстро, как вам хотелось бы, но зато получится, это важно. Тельцы, постарайтесь не перетруждаться. Толку не будет, а нервы себе попортите. И что самое неприятное, заодно подпортите репутацию. Никто не горит желанием связываться с неврастенником, когда вполне можно пообщаться с вашими конкурентами. Близнецы, постарайтесь завтра сидеть ниже воды, тише травы. В противном случае у вас появится множество дополнительных неоплачиваемых обязанностей, которые лишь усложнят вашу жизнь в течение 8 рабочих часов каждый день. Впрочем, если вам действительно нравится ваша работа, можете смело брать на себя любую ответственность.

для вашего бизнеса. Очень вероятно, что произойдет разрыв очень крепких связей с вашим поставщиком или партнером, и такой кризисный момент вам помогут пережить те, кому вы заслуженно удивляли мало внимания. Львы, завтра благоприятный день для того, чтобы воплотить в жизнь все ваши новаторские идеи и сделать все возможное для скорейшего признания и использования в целях процветания дела. Звезды предупреждают сразу. Задача будет не из легких, но награда окажется более чем приятной. Девы, ваш расчет на завтра, похоже, не оправдаются. То ли вы слишком многого хотите, то ли слишком малого в состоянии добиться. Либо умерьте амбиции, либо утройте усилия. Варианта только два. Весы, завтра звезды не рекомендуют вам рисковать вашей карьерой и репутацией. Если какое-то ваше действие, по вашему мнению, представляет угрозу для вас, для кого-то другого, лучше вовсе его не предпринимать. Будьте завтра немножечко, знаете, таким перестраховщиком, и все будет не так плохо, как могло бы. Скорпионы, завтра вам не помешают изобретательность и чувство юмора. Только с их помощью вам удастся решить внезапно появившиеся сложные вопросы и принять единственное верное решение по каждому из них. Только не увлекайтесь творчеством. Звезды говорят, что вам завтра нужно оставаться рациональным. Стрельцы, стоит посвятить хотя бы несколько минут изучению деловой документации, которую вы не успели глубоко и подробно изучить накануне. Ну или хотя бы сделать вид, что вы читаете что-то важное. Это избавит вас от необходимости трудиться в какой-то другой области. Козероги,

0: обманчивая. Светил тут от рекомендаций воздерживаются, так что думать придется самим. Водолей. Постарайтесь завтра не торопиться с выводами. Первое, что придет вам в голову, вряд ли будет мыслью удачной. Но посидите еще, подумайте немножечко, по возможности пытаясь учесть нюансы. Если вы окажетесь достаточно внимательны к мелочам, то дело ваше завтра только выиграет. Рыбы мои, вы ощутите настоящий эмоциональный всплеск. Особенно приятно будет то, что эмоции вы будете испытывать преимущественно приятное. На волне вот такого хорошего настроения работать тоже, я уверена, будет неплохо. Так что можно считать, что день у вас завтра крайне удачный.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: Послушаем Мартина Гаррикса «Animals». Тот самый узнаваемый клубный хит. Хочется вечериночки? Так закатите ее прямо сейчас. Но сперва послушайте, что нам расскажет Дима Николайзин в программе «Надо знать».
1: Реклама.
0: Кофе купил.
2: Вернулась.
0: Билеты в кино.
2: Вернулась.
0: Поужинали.
2: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa Кашалот. Оформи карту Visa Кашалот бесплатно до 2 октября в приложении или интернет-банке Белгазпромбанка.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком-шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
5: Вы точно не раз слышали фразу «узнал по сарафанному радио».
4: Так мы говорим, когда новость или полезный совет передаются из уст в уста. От соседа к соседу, от коллеги к коллеге. Но задумались ли вы, почему это радио именно сарафанное? И при чем?

0: Я думаю, что все замечали удивительное рядом. И если даже нам кажется, что мы уже все знаем про клюкву, есть еще много интересного. Вот на точку Байра сказали, что ученые открыли новые свойства этой полезной ягоды. Оказывается, она помогает восстанавливаться после солнечных ожогов. Она обладает омолаживающим эффектом. Но все-таки поедать клюкву ведрами не стоит. И вообще, пока эксперименты ставили на лабораторных образцах кожи. А ведь такое было лето, знала бы, брала бы клюквенный морс с собой на пляж. Ну ничего, я надеюсь, что в следующем году пригодится.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио Юнистар. Юнистар. Хит.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 19:47. Это, наконец-то, шоу на ЕНИСТАР с рубрикой «Драйв-чат». Мы сегодня будем закругляться. Вы мне сегодня рассказывали, чем вас удивили ваши школьники в первую неделю учебы. И сами с удовольствием вставали в школу, собирались, только завтрак не могли приготовить. Ну и после выходных первоклашки с особым рвением шли на уроки. Вот знаете, я спросила у своей крестной дочери, она тоже первоклашка, а какие уроки у тебя были вот первый день в школе? Она сказала, музыка, рисование, ну и что-то про русский там рассказывали. Вот знаете, на такие уроки я бы тоже сама с удовольствием сходила. А есть еще ребятки, которые радуют родителей классными оценками. Подтянулись за лето и вытянулись в том числе. Пусть так и будет. Вообще, я уверена, первая четверть, вот эта школьная, она максимально быстро пролетит. Не успеем оглянуться, а тут уже хоп, и 1 октября, а потом и осенние каникулы. Да, время вообще максимально быстро летит, особенно тут, в компании с хитами. Продолжим слушать музыку Linkin Park тут и хит Numb уже буквально через 1.5 минуты.
2: Реклама. Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: В кино с 10 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер корм для кошек и собак «Уника».
8: Уника, уника, уника.
9: Ищите уникальный корм для вашего питомца. Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что

0: 19:55. Это, наконец-то, шоу «На Юнистар». И в это время мы с вами прощаемся. Как бы грустно мне не было. Но ничего, завтра новая встреча нас с вами ждет. И с хитами, и, конечно же, с подарками. Ну и с интересными новостями. Все это в рамках «Наконец-то, шоу». Так что жду вас, как всегда, без 5 минут вечер. Встречаемся тут и по такой же классной программе стартуем. Ну а с вами остаются лучшие из лучших: Ванатека и Нелли, Maroon 5 и The Kid LAROI, Джастин Бибер с хитом Stay. Вот и вы оставайтесь слушать лучших из лучших.
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
3: Анимационное приключение для всей семьи.
4: И Моры? Он про нас знает?
5: Это же я вас придумал.
3: «Край чудес» в кино с 10 сентября.
6: Радио Юнистар.
7: Юнистар.
8: Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу про самый необычный цветок, который скрывается под землей.
2: Три признака того, что вы все еще молоды, несмотря на цифры в паспорте. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

Включат отопление. Решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти на основе прогноза Белгидромета, сообщает телеканал ОНТ. В детских садах, школах и больницах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице составит плюс 10 градусов. В квартирах, общежитиях и остальных объектах при плюс 8. Если раньше коммунальные службы ждали, пока среднесуточная температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сократили до 3 суток. Неправильно припаркованную машину в Минске в эти дни могут увезти на штрафстоянку. ГАИ проводит акцию «Стоп-парковка». Она началась сегодня и будет идти до среды. Инспекторы обращают внимание на автомобили, которые оставлены с нарушением правил или мешают движению. Такие машины могут принудительно эвакуировать на охраняемую стоянку. В Беларуси предложили в этом году запросить у ЕАЭС дополнительную квоту

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Стало известно, когда в Минске и областях

0: на беспошлинный ввоз электромобилей. Как пишет Newsbyte, с такой инициативой выступила Ассоциация развития электротранспорта. Число хотят поднять до 7 тысяч. Напомню, что в этом году наша страна могла ввести по квоте 20 тысяч электричек. Бизнесу отдали почти 14 тысяч, физлицам 6 тысяч. К концу июля компании полностью исчерпали этот лимит. А на начало сентября обычным белорусам оставалось ввести по квоте 158 электромобилей. И в завершении выпуска. Слово «шумахер» включили в словарь русского языка. Оно используется как синоним гонщика или лихача. В таком значении фамилию знаменитого немецкого автогонщика начали использовать в России еще в 90-е годы, когда Михаэль Шумахер выступал в «Формуле-1». Он 7 раз становился чемпионом. По числу титулов он делит рекорд с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 56 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 57 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла, в Витебске плюс 5, плюс 7 и в Минске ночью 8-10 со знаком плюс, а в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность, дождей не обещают. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла и в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком плюс и без дождей.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла, в Витебске плюс 5, плюс 7, и в Минске ночью 8-10 со знаком «плюс», а в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность, дождей не обещают. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Это что такое?
7: Это 1500 такое.
8: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
9: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
10: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Net.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт нет.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла, в Витебске плюс 5, плюс 7, и в Минске ночью 8-10 со знаком «плюс», а в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность, дождей не обещают. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.

0: Авторская реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дождей в Беларуси не обещают. В Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно будет до 10 тепла, в Витебске плюс 5, плюс 7, и в Минске ночью 8-10 со знаком «плюс», а в окрестностях города плюс 5, плюс 7 и без осадков. Завтра днем будет переменная облачность, дождей не обещают. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.

0: Это что такое?
1: Это 1500 такое.
2: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно до плюс 25, в Гомеле, Могилеве и Витебске 20-22 тепла, и в Минске днем тоже до 22 со знаком «плюс» и без дождей.